0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный, порывистый. Температура воздуха составит от 14 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать родителям школьников и какой материал разработали ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел совещание с руководством Совета министров. Мероприятие состоялось во Дворце независимости. В событии участвовали главы как основных органов страны, так и областей. Стороны обсудили различные темы. Например, главе государства предложили изменить принцип формирования пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Правительство намерено привязать размер выплаты к реальному доходу получателя.

0: Испании угрожают стабильности всей шенгенской зоны свободного передвижения. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. По его словам, речь идет об амнистии множества нелегальных мигрантов на территории официального Мадрида. Политик отметил, что такое решение позволит сотням тысяч переселенцев свободно двигаться по территории Европы. Глава шведского правительства уверен, это ставит под угрозу стабильность во многих странах региона. К новостям регионов. Власти Минской области начали ускорять сбор урожая в северных районах. Подробностями поделились в Минобл-исполкоме. Так, администрация начала переводить комбайны и их экипажи из тех регионов, где удалось убрать основную часть урожая. В числе таких районов – Любанский, Стародорожский и Несвежский. Затем аграриев командируют в северную часть центрального региона. Число таких команд намерены постоянно увеличивать, чтобы оперативно завершить работы на полях. И в завершение выпуска. Команда ученых из Китая разработала новый тип сверхпрочного клея. Вещество предназначено для использования под водой. При контакте с жидкостью состав начинает перестраиваться и формирует прочные связи с другим материалом всего за 10 секунд. Более того, клей приобретает гидрофобное свойство и не дает воде проникать в свою структуру. В рамках одного из тестов новинка удерживала вес массой в 2 килограмма в течение 3 лет постоянного нахождения под водой. Ученые считают, что в будущем их разработка облегчит ремонт подводных конструкций.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 95 копеек, евро 3 рубля и 40 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 62 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Ну что же, 7 часов и 10 минут. Всем доброе утро. С вами «Улетное утро» на Минской волне 97.4 FM. И кажется, знаешь, у меня такое ощущение, что сегодняшний день родился, пожалуй, в хорошем настроении.
2: Ой, абсолютно согласна, потому что даже погода за окном, кажется, поняла. Мы уже перевалили через экватор недели. Это среда.
1: Именно, самая лучшая середина в мире. В голове уже нет понедельничного «О боже, куда я иду?» Но и до пятницы еще есть время спокойно все дела доделать. Так что дальше по накатанной, быстро и с ветерком.
2: Кстати, а ты знал, что в древней мифологии среда считалась днем, когда боги особенно активно вмешиваются в дела людей? Причем в основном, чтобы помочь найти решение там, где их вроде бы и нет.
1: Ну, нам это очень хорошо подходит. Берем. Конечно же. Значит, если у кого-то с утра была небольшая задача, то считайте, что вселенский колл-центр уже взял ее в обработку.
2: Она в обороте. Так что настроение, друзья, выше класса. Мы включаем любимые треки, и пусть этот день пройдет на одном дыхании. Легкой всем среды и никаких сложностей.
1: Ну что же, поехали. С вами Юлия Умарова и Женя Тихонов. И, конечно же, наш фирменный прогноз погоды.
0: О погоде.
2: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха утром и днем от 18 до плюс 24.
1: В Минске также переменная облачность без осадков. Температура воздуха утром от плюс 12 до плюс 14, днем до плюс 20.
2: Ой, жаришка пошла на спад, никаких угроз перегрева, а только легкий бриз. Я думаю, все почувствовали
1: да уж.
2: С утра вот эту прохладу. Такое нам по душе, а вам по душе придется наш план на этот час.
1: Итак, что же ждет каждый знак зодиака в эту среду, мы узнаем в конце часа.
2: Также поиграем и разыграем билеты в дельфинарии в нашей и вашей любимой рубрике «Вылетит и поймаешь».
1: А также обсудим через несколько треков, как Польша поставила Украине условия для вступления в ЕС и напомнила, что ЕС – это про ценности, а не про деньги.
2: Да,
1: ну да, в общем, все подробности чуть позже.
2: Всем доброе утро и попутного ветра.
0: Наши на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: 7 часов 18 минут, и, друзья, пока мы с вами просыпаемся и намечаем планы на этот прекрасный день среды, Польша выдвигает Украине условие, которое звучит как ультиматум. В общем, спикер Сейма Польши заявил, что Украина должна официально назвать геноцидом массовое убийство поляков в годы Второй мировой войны, если, конечно, хочет вступить в ЕС. Он подчеркнул, что ЕС – это ценности, а не просто банкомат. Ой, знаешь... Чувствуется, кому-то откажут в снятии наличных.
2: Ну, это как минимум, потому что, и правда, это очень острая ситуация между двумя странами. Одни заявляют, другие опровергают, и получается, как будто бы консенсуса никакого и нету. И тут, знаете, и правда, есть о чем задуматься, потому что ведь это же далеко не первый раз, когда Польша уже об этом говорила. Еще в июле была такая ситуация, когда польский президент рассказывал, что у украинской националистической идеологии в Европе места нет и быть не должно.
1: Да, ох уж эти европейские ценности. Украина хотела в Европу, а попала на пересдачу, так сказать, истории.
2: И получается, что сейчас как раз-таки наша южная соседка находится в тупике. Ей нужна та самая поддержка Запада. Mm-hmm. Но вот отказывается, что свои герои для одних – это нацистские преступники для других. И похоже, что интеграция в ЕС – это не дверь с одной ручкой. И что-то мне подсказывает, что мы это только в начале истории.
1: Да, пока мы это только видим вот так вот на листе бумаги, но зайдет ли история дальше, время покажет. Так что, друзья, планы на сегодня прежние. Держим ухо востро и не теряем оптимизма.
2: Ну, тем более, учитывая то, что у нас великолепная музыка на МВ-радио, это точно делать не стоит. А сразу после нее мы с вами сыграем.
1: Кто ждал давно билетов в «Дельфинарий», уже ждут своего победителя.
0: Реклама на «Минской волне».
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
6: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Встретит и поймаешь.
1: Итак, друзья, среда, с трудом переплываем экватор недели, но переплываем. Кто-то уже устал грести, кто-то вообще думает, а может далеко и не надо, но мы же бывалые, мы доплывем, тем более до пятницы осталось всего ничего.
2: И причем, знаете, не в таком ленивом режиме, а вот именно в формате дельфинов, потому что как раз таки сегодня мы советуем вам не упускать возможности прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебную эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии, а также в призовой игре. Минский дельфинарий. Мы несем добро, радость и объединяем сердца. И напоминаем, что, несмотря на то, что победитель сегодня у нас будет только один, билета два.
1: Да, друзья, поэтому объединяемся и приближаемся к нашим приемникам. Держитесь, волны 97.4 FM. Mm-hmm. Ближайшее время предстоит слушать музыку то покромче, чтобы расслышать ту самую секретную фразу, отбивку, которая вылетит в одной из песен. А вы должны ее расслышать и прислать нам на Viber, Telegram 8029 10 10 307.
2: И одно из самых важных условий, которые нужно соблюдать: вы должны оказаться самым быстрым, самым первым и самым точным в нашей фразе. Поэтому, конечно же, мы желаем удачи абсолютно всем и каждому. А вот кого она настигнет, это мы узнаем после небольшой...
1: Да, знаешь, после небольшой паузы музыкальной узнаем. Однако вот мне пришла мысль в голову, что мы все детство, всю жизнь учились нырять щучкой.
2: Так, а теперь плавать дельфинчиком. Хорошо.
1: Так что давайте ныряем.
2: Нас устраивает.

0: Вылетит и поймаешь.
1: А жизнь, друзья, прямо кричит. Слушаем в радио каждое утро с 7 до 10 и получая лучшие подарки от наших партнеров. Что еще нужно для счастья? За окном лето, в наушниках и радиоприемниках любимая радиостанция, еще целых 2 часа впереди улетного утра. Ну, денег, конечно, бы еще, да? И тогда картина будет точно цельная.
2: Да, и сейчас, когда вы, стоя в 7 часов и 41 минуту, прогреваете свой автомобиль или уже бежите на свой транспорт.
1: Или свои турбины внутренние.
2: Или, возможно, вы, наверное, думаете, что фраза у нас сегодня будет такова, и она вам подходит великолепно. Кто рано встает, тот далеко от работы живет.
1: Ой, правда жизни.
2: Повеяло цитатами Стейтема, но он всегда дает их правдивые.
1: Цитаты улетного утра.
2: Именно так. И сегодня эту цитату, между прочим, оказавшись первой, правильно считал Дмитрий, номер которого заканчивается на 3634. Дмитрий, мы вас поздравляем от лица всей нашей редакции «Минская волна», и не забывайте быть на связи, потому что совсем скоро с вами свяжется наш редактор и расскажет про ту возможность, которую вы уже не упустили.
1: Вы не упустили оказаться и прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, а также дельфинотерапии и даже в призовой игре. Минский дельфинарий. Мы несем добро, радость и объединяем сердца.
2: Но на этом эмоции в нашем эфире не заканчивается, все только-только начинается. И впереди самый объективный, самый честный и самый правдивый гороскоп, который вы только можете услышать.

0: Гороскоп на удачу.
1: Друзья, сегодня 12 августа, и вот ты чувствуешь, Жень, пространство вокруг сегодня очень сильное, атмосфера буквально искрит. И это, кстати, не метафора. Сразу три события обрушились на наш небосвод. Парад планет сегодня раз, солнечное затмение два и пик звездопада Персеиды. Ну, такого совпадения давно уже не было. Поэтому встречаем не только этот день, но и звездный час вместе с нашим гороскопом.
2: Да, он уже готов, и начнем по традиции с Овнов. Если вам казалось, что день будет обычным, сюрприз, возможности будут появляться в самых неожиданных местах.
1: Отлично. Тельцы, спокойствие и только спокойствие. Сегодня лучше не торопиться, а наслаждаться процессом. Вкусный кофе или добрый разговор – вот ваш рецепт удачного дня.
2: Близнецы, остерегайтесь словесных баталий. Вы сегодня настолько убедительны, что даже можете ненароком кого-то поставить в неловкое положение. Mm-hmm. А если использовать дар речи во благо, то можно и горы свернуть.
1: Раки, чувствительность зашкаливает, но не спешите уходить в глубокий самоанализ. Иногда лучший способ решить проблему – это просто заняться чем-то приятным и отвлечься.
2: Львы, сегодня мир – это ваша сцена, а вы – главная звезда. Не упускайте момент блистать, только не забудьте проверить, не слишком ли вас занесло в монологах.
1: Девы, а вот вы разберитесь со своими завалами на рабочем столе, доделайте старые дела, и тогда вы почувствуете себя победителем.
2: Весы, вас может бросать из крайности в крайность. Хочется и работать, и полениться. Определитесь, что для вас важнее, и пусть ваш внутренний маятник найдет равновесие.
1: Скорпионы, день обещает быть загадочным. Кто-то что-то скрывает, но вы чувствуете, что правда на поверхности. Осталось только вовремя ее озвучить, ну или же сохранить интригу, скорпион, решать вам.
2: Стрельцы, вам сегодня противопоказано сидеть на месте. Новые знакомства, спонтанные идеи и немного авантюрного духа сделают день ярче. Главное, не переоценивать свою удачу.
1: Не можете сидеть, стрельцы, стойте.
2: Не можете стоять, лягте.
1: Да. Козероги, день потребует терпения и концентрации. Не спешите принимать решения, даже если кажется, что все понятно. Иногда, знаете, козероги, лучшая тактика – это немного подождать.
2: Ну, на самом деле, ожидание еще никого до беды не доводило. Лучше присматриваться. Водолей, вас ждет порция оригинальных идей и необычных ситуаций. Если появится желание сделать что-то нестандартное, дерзайте. Вселенная сегодня на вашей стороне.
1: И рыбы, интуиция особенно острая, слушайте ее. Возможно, какой-то знак или намек покажет вам правильное направление.
2: Ну что ж, такой был гороскоп сегодня на нашу среду. В принципе, для всех
1: позитивно,
2: он оказался позитивный,
1: да.
2: Но для всех разный. Ну, мы же все разные, конечно же. Вот, допустим, мы с тобой утренние ведущие шоу, а вот Екатерина Гунько отвечает у нас за новости, кстати, которыми она и поделится спустя небольшую рекламную и музыкальную паузу.
0: Музыкальная волна вашего настроения. Слушаем лучшее. Реклама.
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44. Без возрастных ограничений.
4: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. Минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
5: Колбаса без сои.
6: Рулька без консервантов.
5: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
6: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
5: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
6: ОАО «Копольское» – агропредприятие 21 века.
7: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
8: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
7: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
8: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
7: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
9: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
10: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Узбекистана и что построят за полярным кругом.
0: Новости.
1: Вице-премьер Николай Снапков возглавил наблюдательный совет Белорусской универсальной товарной биржи. Такое решение принято на заседании обновленного состава. Новый руководитель поручил детальнее анализировать биржевые рынки по товарам, интересным для Беларуси, и совершенствовать схемы их продаж. Это поможет повысить эффективность экспорта и усилить позиции страны на внешних рынках. Беллегпром планирует развивать промышленную кооперацию с предприятиями Узбекистана. Вопрос обсуждался на встрече с делегацией Самаркандской области. Стороны договорились расширять торговлю и создавать совместное производство. Проекты позволят выходить с продукцией на рынки третьих стран. Разработан пошаговый план действий, и первые результаты ожидаются в ближайшее время.
0: К новостям в мире.
1: Китай предупредил США о последствиях новых санкций против России. Официальный Пекин пообещал принять меры для своей защиты. Речь идет о пошлинах на покупку.

0: центре по особому проекту. Она рассчитана на 520 мест. Всего в районе в новом учебном году будут учиться около 7 тысяч детей. И в завершение выпуска: в Норвегии за полярным кругом началось финальное строительство культурно-выставочного центра «The Well». Комплекс площадью почти 4000 квадратных метров спроектирован в виде гигантского кита. Объект возводят в городе Анденес, ключевой точке миграции морских млекопитающих. Запуск проекта намечен на июнь 2027 года. Изогнутая крыша станет смотровой площадкой. Внутри разместятся выставочные залы и база для морских биологов.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 95 копеек, евро 3 рубля и 40 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 62 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Влетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
5: Не только улетное, но еще и доброе. Всем привет.
6: Доброе утро.
5: 8 часов 10 минут в эфире Женя Тихонов и Юлия Умарова. Те, кто уже видел виды, кто сотню раз просыпался в это время и знает, что утро начинается не с кофе, а с 5-минутного торга с самим собой. Быть или не быть? Вот я, кстати, вспомнила, в Китае этим летом даже появился тренд. Дети полуфабрикаты.
6: Да,
5: слышал?
6: Звучит страшно, да, но это, оказывается, те самые ребята, которые летом проходят программу следующего класса, чтобы все... В сентябре учителю стало столько их по факту разогреть.
5: Но,
6: и все.
5: Так это же мы с вами, холодные и голодные, еще и сонные. Но стоит включить наш эфир и музыку, и мы вот горяченькие. Поэтому размораживаться будем еще целых 2 часа и вас на ноги поставим.
6: Ну а теперь давайте по-быстрому, пока мы совсем еще не остыли, наметим планы на ближайшее время. Потому что, напоминаем, сегодня у нас среда, а это время обзора свежего выпуска газеты «Минская правда». Чем порадует нас Диана Шипковская сегодня, узнаем в середине часа.
5: И уже совсем скоро на столе у нас появится бортовой журнал. Дайте нам время найти сегодняшний день и праздники, и мы обязательно их отметим.
6: Ну, конечно же, напоминаем, что мы, Юлия Умарова и Женя Тихонов, как и всегда, желаем вам доброго утра. А мы точно знаем, что оно наступает под музыку на МВ-радио.
4: Наши на Минской волне.

0: Итак, на календаре уже 12 августа. Погода неплохая, настроение тоже на уровне, может, даже и выше. Но всегда нам, людям, хочется чего-то больше и лучше. Ну, так что настроение мы точно готовы выкрутить на полную.
1: Итак, выкручиваем, но не накручиваем себя, это главное. Начинаем с праздника всемирного масштаба, который касается всех нас. Вот вчера мы праздновали День второй молодости, а сегодня, посмотри, Всемирный день молодежи. Наши опоры и надежды как одной семьи, так и всего государства.
0: Молодым у нас дорога и везде почет. Истина старая, которая работает на все 100%. У нас молодых специалистов и обучают высшему разряду, и поддержат сложные ситуации, даже помогут найти единомышленников. Ну, допустим, тот же самый БРСМ, для чего существует-то? Молодые ребята и девчата, у нас талант на таланте, и благо в молодом возрасте у нас энергии хоть отбавляй.
1: Кстати, вы можете задаться вопросом, а молодежь это до скольких лет? И тут много данных, но мы возьмем наши. В стране это люди от 14 до 31. Так что, Женя, ты в пролете, стаканчик воды принести?
0: О, нет, спасибо, я лучше воспользуюсь здесь данными ВОЗ. Они не так давно повысили возраст до 44, так что я и тебе наберу, и себе тоже возьму.
1: Всем хватит, друзья. Ну и также отмечаем День подсолнуха, растение, которое мы любим в любом виде, будь он на поле или в виде пакета семечек, как мы все знаем. А если вы не знаете, то как так? Сама корзина похожа на миниатюрное солнце, да?
0: Ну да, вот именно это? Так. Похоже
1: ну,
0: такое.
1: Ну, ты любишь семечки?
0: Но вообще обожаю.
1: Именно какие?
0: Подсолнечные.
1: Тыквенные или подсолнечные?
0: Подсолнечные в первую очередь.
1: Хорошо, мы в одной касте.
0: Я тест прошел, хорошо.
1: А еще невероятно высокие эти подсолнухи. Рекордсмены, между прочим, вырастают до 7 метров.
0: Ничего себе. Всем бы так, наверное, расти. Но на самом деле тут я даже сам себе возражу. Потому что с моими 195 сантиметрами роста, ну, уже сложновато. Но
1: куда
0: давайте...
1: еще выше?
0: Да. Смотрите, давайте можем стать и сами подсолнухами. Тут ни в коем случае не обрасти семечками, ни в коем случае. Вот смотрите, они тянутся к свету и даже поворачивают свою корзинку по его ходу. Это как небольшое напоминание. Берите столько света от жизни, сколько сможете, и не упускайте своих целей. Следите за ними очень внимательно. Вот так очередной праздник превращается в выдержку философских поздравлений.
1: Но, кстати, будьте аккуратны, потому что сейчас, пока подсолнухи цветут, люди гораздят выехать и сфотографироваться с ними. А
0: да.
1: У нас для этого есть штрафы. Ни в коем случае не вредите полям, подсолнухам. Нам еще урожай снимать.
0: Да, и своему
1: сфотографировались
0: бюджету.
1: Аккуратненько у обочины и поехали дальше.
0: Ну и раз уж мы перешли все-таки в категорию поздравлений, то есть сегодня человек, которому исполняется аж целых 22 годика.
1: Ну, молодежь
0: да,
1: еще.
0: Да, зовут его Матвей. Он сегодня у нас именинник и присылает его дорогая жена Настя. Ему поздравления. Дорогой мой муж, любимый и ненаглядный, я желаю тебе всего самого наилучшего. Вот уже год назад мы с тобой вступили в серьезные отношения. Да. И я надеюсь, что наш с тобой союз продлится невероятно долго. Люблю тебя безмерно и горжусь каждым твоим новым достижением.
1: Присоединяемся к поздравлениям. Всего самого наилучшего. Оставайтесь среди счастливых людей. О чем поет Филатов и Кэрос, друзья. Для всех звучит музыка на МВ-радио.

0: реклама на Минской волне. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: утро на МВ-радио.
1: Как говорится, всему свое время, музыку послушали, пришло время и окунуться в информационное поле. В этом нам, как и всегда, помогает Диана Шипковская, обозреватель газеты «Минская правда». Она уже на месте. Диан, доброе утро.
2: Доброе утро, Диан.
3: Доброе утро, ребята.
1: А добрая ли она?
3: Конечно. Самое время узнать, чем сегодня нас будет удивлять газета Минской области.
1: Уже не терпится.
3: Да, мы традиционно открываем свежий номер, потому что если этим утром вам кажется, что вы уже знаете все о жизни Минщины, просто вы не открыли газету.
2: Хорошо, что
1: мы
2: у нас...
1: Мы поможем спички вставить.
2: Что у нас самое, наверное, главное, пожалуй, в этом номере будет, на твой взгляд?
1: Что на обложках?
3: Как обычно, в номере политика, сельское хозяйство, необычные истории из соцсетей, животные, которые становятся звездами интернета, даже...
2: В отличие от нас с тобой, Юля.
3: Да. И даже воздушные шары, из-за которых коровы пугаются.
2: Оба.
1: Но в наше время уже не знаешь, чего больше, слушай, бояться. Дронов над головой, да? Или коров?
2: Ну, как-то сегодня все как-то даже серьезно звучит.
1: Ну, давай, обо всем и по порядку.
3: Да, начнем с материала Дианы Шипковской. Не побоюсь этого слова.
1: Как скромно.
3: От поля к кургану славы. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, тот самый легендарный, побывал в Смолевичском районе.
2: Так, у нас уже там коммунизм намечается.
3: Да-да-да. И маршрут получился максимально содержательным. Поле, комбайны, животноводческий комплекс, завод по подготовке зерна.
2: А потом он махал рукой и говорил: национализировать.
1: Так, и что там с визитом высокого гостя?
3: Человек решил, в общем-то, проверить, откуда в магазине берется хлеб, молоко и все остальное. То, что мы утром съедаем, и даже не задумываясь, на поле руб шипяны Аск Зюганов пообщался с механизатором. Кстати, хозяйство это занимается семеноводством совместно с НПЦ Академией наук Беларуси по земледелию. И сегодня там 97% белорусских семян, я имею в виду, в этом хозяйстве. И еще здесь очень интересная история про сотрудничество с Россией.
2: Так.
3: Оказывается, белорусские сорта активно проходят районирование в России. И только в этом году там получили такое признание 7 белорусских сортов: пшеницы, зернобобовые, ячмень.
2: Что это для нас значит?
1: Что мы им семена, они нам рынок свой или как?
3: Это значит сотрудничество. Белорусские семена очень круто растут на территориях российских. Это здорово. То есть мы действительно себя показываем как
1: союзное
3: такая...
1: государство в действии.
3: И страна, которая способна вот такие вот делать научные разработки.
1: Обещал ли чего-нибудь Зюганов?
3: Вот, да, Зюганов, между прочим, пообещал передать Минской области семена сорта озимой пшеницы под названием Зюганов.
2: Какой скромник, а?
3: Честно скажу, этот вопрос задала я, потому что я узнала, что он в Брестской области передал, и уже там взращиваются.
1: Наверное, урожай обещает быть хорошим.
2: Я так понимаю, тебе за Минскую область стало обидненько,
3: да,
2: что
3: да,
2: ничего
3: говорю,
2: не перепало.
3: А нам? Да, а нам. И он сказал, ну, конечно, и дал, в общем, слово коммуниста, и я ему верю.
1: А что дал? Что колосистый будет урожай?
3: Ну, он объяснил, что уже этот сорт в прошлом году себя очень круто зарекомендовал в Орловской области. Это, кстати... родная область для Геннадия Зюганова. Вот. И, ну, Брестской области, конечно, потеплее так. Поэтому, я думаю, туда в первую очередь он передал семена. Ну, и нам тоже. Так что очень-очень приятно.
1: Ну, все, ждем.
2: Слушай, а тебе что-нибудь от такого гостя вообще перепало лично, вот если не секрет?
3: Ну да, он не только мне оставил вот лично автограф.
1: Я видела фотографию Дианы.
3: Да, в соцсетях мы с ним сфотографировались, и он мне еще подарил такую красную ручку.
1: Ну все, Диана, царица полей, точно.
3: Царица полей, но не я. Так что да, Зюганов молодец, приехал, обеспечил посевную на следующий год.
2: Отлично, а чем вообще вся эта поездка у кургана славы-то завершилась? Каков итог?
1: Там еще Кушнаренко был, мы слышали.
3: Да, это было возложение цветов вместе с председателем Минского облсполкома. Получилась такая символичная точка, заключительная маршрута вот от хлеба в памяти о тех, благодаря кому мы можем, в общем-то, и выращивать этот хлеб на нашей мирной земле.
1: Все правильно. Сначала что, такая точка маршрута, да? Сначала о хлебе, а потом уже о героях говорим. Все правильно.
2: Ну, отлично получается поездка. Главное, чтобы было плодотворно не только в плане того, что вот у нас подтверждается наше сотрудничество, но и в плане того, что оказывается и правда, мы очень похожи.
3: Кстати, Геннадий Зюганов оказался пчеловодом. Вот, то есть в нескольких поколениях у него.
1: И он прекрасно. Разносторонний человек.
3: Прекрасно разбирается, какой там хоботок.
1: В общем-то, хоботок, не хоботок. Друзья, предлагаю уйти на небольшую музыкальную паузу. Для нас всех споет Дима Билан и пообещает, что посевная в этом году будет хорошая.

0: Главное утро на МВ Радио.
1: Газета не называлась бы газетой, всего лишь маленькая и скромная выписка, если бы в ней была только одна статья, которую, кстати, мы уже несколько минут назад разобрали с Дианой Шипковской. Но газета ведь продолжается,
2: конечно,
1: не так ли? И там
2: найдется
1: статей на всякий вкус и цвет. Напоминаем, что мы сегодня обозреваем газету «Минская правда», а если вы еще каким-то боком ее не выписали, то портал mlyn.by специально для вас. Но пока у нас в гостях Диана, она и расскажет, что интересного.
2: Давай, Диана. Из первоисточника.
3: Продолжаем наше утро уморительных историй. В общем-то, из рубрики «Критика» в ТикТоке, которая звучит, ну, как начало анекдота, да, история. Летит воздушный шар, а корова...
2: А ну, корова чем... что? Это не шутка.
3: Это не шутка, да, реальная история из окрестностей Фаниполя. Заголовок «Коровы против воздушных шаров». Жители жалуются на низкие полеты и шум горелок. Собаки пугаются. Одна корова настолько впечатлилась вот этим воздушным транспортом, что ей пришлось бегать по всей деревне почти сутки, а за ней, в общем-то, и жителям этой деревни.
1: Ну, по крайней мере, ловить. Хороший план для похудания хотя бы к следующему лету.
3: Да, да. Причем вот организаторы полетов объясняют, все происходит по правилам, заявки подаются, маршруты, высоты согласовываются. Но есть нюанс. Даже с высоты 400 метров горелку слышно очень хорошо.
2: Ну, конечно,
3: и
2: корове...
3: особенно животным, да.
2: Корове все равно и собакам на все правила, да, у них же инстинкты. То, что слышат,
3: да,
2: и
3: они,
2: бегут.
3: Мягко говоря, не всегда воспринимают это как романтический какой-то полет на закате.
1: Да и не надо им это.
3: Так что если ранним утром над Фаниполем летит воздушный шар, главное не удивляться, если следом по улице вовсю прыть несется корова, и не спрашивать, куда направляетесь,
2: госпожа. А может, это новый аттракцион скоро в Фаниполе появится, да? Погоня за коровой.
3: Она уже знает, что надо подальше от этой авиации держаться.
1: Надо соединить эти тренды, я считаю, что должна быть и корова, которая летает на воздушном шаре.
2: Да. Ладно,
1: это специальная такая.
2: Есть ли еще какие-то интересные истории в рубрике?
3: Следующая история – пример того, как соцсети способны превратить обычную бытовую ситуацию в информационную драму. Так. Заголовок «Мама спасла сына от уборки».
2: Хорошо, что не от коровы.
3: Да, молодому механизатору, который приехал по распреду, сельхозпредприятие предоставило жилье, 3 комнаты, кухня, ванная, туалет, газовое отопление, холодильник, микроволновка и стиральная машина.
2: Все,
3: но интернет увидел главное, пыль и грязную сантехнику. Началась дискуссия века. Должен ли руководитель сельхозпредприятия еще и лично протирать унитаз?
2: Вот это поворот.
3: Да,
2: конечно.
3: Директор совхоза «Городок» Евгений Груш объяснил ситуацию, что хозяйство предоставляет молодым специалистам жилье, а поддерживать его в порядке должны, в общем-то, сами жильцы.
1: Ну, как бы да.
3: Логично.
2: Я так понимаю, молодой механизатор думал, что к жилью еще полагается домработница? Или как?
3: Ну, молодой специалист получил уважаемую профессию механизатора, дом, технику. Осталось освоить еще одну важнейшую специальность — оператор швабры 6-го разряда.
1: А это уже не для каждого, явно не для всех.
2: Не для всех, да.
3: Вот. А еще одну историю я бы порекомендовала читать с особым вниманием, про заморенную лошадь, как ее спасали всем интернетом. В соцсетях появилась фотография 14-летней лошади Шуни. Пользователям показалось, что животное истощено, и хозяева плохо с ней обращаются. А потом журналисты нашли этого хозяина, Дениса Михейчика. Выяснилось, что причина худобы совсем в другом.
2: Что?
3: У Шуни тяжелая хроническая болезнь легких. На лечение уходит около 600 рублей в месяц. Часть препаратов заказывают из Европы. Хозяин даже научился самостоятельно делать животному уколы, проводить необходимые процедуры. Но главный герой второго плана здесь — это козел Беляш.
1: Что он уже сделал?
3: Он буквально не отходит
2: что
3: от Шуни.
2: Что с Беляшом не так?
3: Да, когда лошадь ложится отдыхать, Беляш может аккуратно пройтись рядом и устроить ей своеобразный копытный массаж.
2: Слушай, ну ты заинтриговала прочитать это в полном объеме.
1: Куда записываться на курс массажей?
3: Вот вам и соцсети по фотографии поставили диагноз хозяину и лошади, а в итоге нашли историю настоящей заботы о животном. Хороший повод напомнить, прежде чем выносить приговор человеку в интернете, иногда полезно сначала выяснить, что происходит на самом деле.
2: Или слушать никакие слухи.
3: Такой вот сегодня номер «Минской правды» от полей Смолевического района, сотрудничество с Россией, до воздушных шаров, напуганных коров, служебного жилья.
2: Ой, отлично, спасибо тебе огромное, Диана. Как говорится, от работы дохнут кони, да. Ну а мы бессмертные пони. Идем дальше, на горизонте у нас музыка, рекламная пауза и, конечно же, еще целый час улетного утра.
0: Заряжаемся.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березиново, Лужине, Смолевичах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где приостановили работу торгового объекта и какую нейросеть создали ученые.
0: Новости.
1: В Беларуси предлагают пересмотреть систему выплат пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Сейчас размер пособия одинаков для всех получателей. Правительство предложило привязать его к реальным доходам семьи. Минимальная планка останется не ниже действующего размера. Максимальный размер ограничит уровнем средней зарплаты по стране. Президент поставил условия. Новые стимулы должны работать на демографию. Законопроект планируют ввести в парламент осенью. Новации вступят в силу с 2027 года. МИД Беларуси обратился к гражданам в связи с землетрясением в Колумбии. Толчки магнитудой в 7,5 баллов были зафиксированы в западных регионах страны. Людям рекомендовано соблюдать меры безопасности. Следует избегать поврежденных зданий и учитывать возможность повторных толчков. Необходимо выполнять указания местных властей. При планировании поездок в Колумбию рекомендуется учитывать эту информацию. В экстренных случаях можно связаться с посольством Беларуси.
0: Новостям в мире.
1: В Германии из-за неопознанного беспилотника приостанавливали работу в аэропорту Ганновера. Полеты не проводились почти 2 часа. Задержаны 6 рейсов. Системы оповещения не сработали. Следователи полагают, что дрон был высокотехнологичным. Пока неизвестно, связан ли этот случай с недавним инцидентом в Лейпциге. Там в зоне безопасности аэропорта нашли дрон со взрывчаткой. Расследование ведет Генеральная прокуратура. И к новостям в регионе. В Березино приостановлена работа мясной лавки. Об этом рассказали в Комитете государственного контроля.

0: Технология поможет инженерам прогнозировать поведение автомобилей, самолетов и роботов. GeoPT учится в два раза быстрее и на меньшем объеме данных, чем существующие модели.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 95 копеек, евро 3 рубля 40 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 62 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Влетаем в новый день на высокой ноте. «Улетное утро» на МВ-радио.
3: Доброе утро на Минской волне продолжается. Доброе. Пока у нас в Беларуси стабильные плюс 23, в Южной Африке, представляете, снег выпал.
4: Опа.
3: Да, но южные африканцы не унывают. Пока у них там все замело, они лепят снеговиков, валяются в сугробах и ловят зимний вайб. Вот представляете, люди в Африке, которые никогда в жизни снега не видели, сейчас радуются как дети.
4: За последние сутки температура в некоторых частях страны рухнула аж до катастрофических, ну, понятное дело, для них, минус 4 градусов по Цельсию. Местные замерзли так, что пришлось дороги закрывать и объявлять погодную опасность. Во как!
3: Мы в шортах, а не в пуховиках. Но климат, видимо, решил пошутить. Перепутал полушария. Ну и погодка.
4: Так что пока у нас с вами есть возможность, мы наслаждаемся нашим комфортным белорусским летом. А также еще целым часом в компании нас, Юлии Умаровой и Жени Тихоновой.
3: И делимся планами на ближайшее время, потому что осталось нам зарядить вас песней, которые именно вы выберете под конец часа. Повлияйте на голосование в нашем инстаграме, а также под конец часа в удачной посадке.
4: А также обсудим новость через несколько треков, что Латвия в кризисе, и не только, как оказалось, в экономическом. Что за явная проблема, которая бьет тревогу латвийский СМИ, расскажем через несколько треков.
3: А пока ставим музыку и желаем всем хорошего начала дня.

0: Разбор полетов.
1: Ох, Юль, я тут новости про наших соседей прочитал.
2: Ну и что, у них трава зеленее?
1: Ни в коем случае. Скажем так, сейчас у латышей, ну, не сахар вообще.
2: Ну давай уже не томи, что там опять стряслось? Опять евроремонт в больницах? Или снова бумажки экономят?
1: Да, намного хуже. Они додумались до гениальной схемы. Чтобы сэкономить бюджет, нужно просто взять и уволить врачей.
2: Логика?
1: Ну, денег меньше тратим, да? Только вот незадача. Пациенты от этого никуда не деваются. Их очередь теперь такая длинная, что можно успеть состариться дважды, пока дойдешь до терапевта.
2: То есть оставшиеся доктора теперь работают как роботы-пылесосы, да, то есть без остановки и на износ, а жалобы разбирать некому, потому что отдел по работе с жалобами тоже сократили. Ну, красота.
1: Именно. Эксперты, конечно, бьют тревогу, кричат про качество и доступность, ну, а власти, судя по всему, продолжают бить рекорды антиэффективности. Будто им мало той истории с выходом из Брелл, когда они решили показать, что хваленая европейская медицина, в принципе, бывает и разная.
2: Помним, да.
1: Да, помним, мы еще также обсуждали с тобой болезнь в Польше, потому что там тоже ужас. Так вот, видимо, уже и на Прибалтику эта самая ситуация переехала. Просто какая-то эпидемия управленческого креатива.
2: Ну, она, с другой стороны, нам-то что? Мы же видим картину с другой стороны. Пока в Латвии люди записываются в очередь на месяцы вперед, к нам приезжают все чаще соседи. Причем не туристы, а те, кто хочет нормально полечиться. И знаешь, что тут самое забавное?
1: Что?
2: То, что нам по-хорошему и не жалко. У нас свои очереди есть, но хотя бы врачи не разгоняют, как провинившихся студентов. Получается, наша медицина стала для них чем-то вроде скорой помощи на выезде. Приезжают, лечатся и улыбаются потом всеми зубами своими.
1: Ну, по факту так. Мы тут переживаем за их реформы. Они, видимо, скоро будут к нам записываться в порядке эксперимента. Но если серьезно, хотя немного с иронией, мы искренне сочувствуем латвийским пациентам. Сочувствуем, потому
2: конечно,
1: что понимаем, мучиться с любыми проблемами – это просто ад. А тут еще и прекрасные действия в жирных кавычках от руководства страны.
2: Вывод простой, как 3 копейки. Пока чиновники играют в тетрис с бюджетом и увольняют медиков, болеть никто не перестает. И рано или поздно экономия выйдет боком. Они потратят больше на лечение последствий этого бардака, чем сэкономят на зарплатах.
1: Это да.
2: Но это их путь. Ладно, мы, как говорится, с открытыми дверями и нашими врачами. Приходите, соседи дорогие, не стесняйтесь. У нас и талончик найдется.
1: И улыбка тоже будет. Ну а пока будем наблюдать за прибалтийскими реформами из нашей студии. И надеемся, что они думаются раньше, чем ситуация зайдет уже в крутое пике.
2: Ну и пока наблюдаем за этой всей картиной, давайте подумаем о том, что нас ждет впереди, а именно удачная посадка, она совсем скоро состоится, и придется выбрать песню этого дня.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: Где были мои глаза?
6: А где были мои уши?
7: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop.
6: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: «Дачная посадка».
1: Как понять, что молодость уже ушла, и ты не на гребне волны? Ну, в моем случае я обнаружил, что просто не поспеваю за трендами, пропускаю их вовсе.
2: Так.
1: Ну, помнишь, кстати, недавно в каждой сторис было «я 10 лет назад» и «я сейчас» было?
2: Да, сравнение,
1: вот,
2: как мы изменились.
1: Вот так, поэтому и сегодня мы решили взять наши удачные посадки, летние треки десятилетней давности, то есть те, что были в 2016 году. Поэтому вы ловите, это наша небольшая подборка.
2: «Удачная посадка» представляет из себя арену, зрелище, где вы должны сделать выбор в пользу одной песни. Можно проголосовать в нашем инстаграме заочно, заходите, подписывайтесь, или же прямо сейчас после прослушивания каждого отрывочка из песни. Друзья, ну не проходите мимо, помогите нам разрешить это дело.
1: На всякий случай можно проголосовать

0: Хантер из «Кашмир», «Драма». Отличный трек, который идеально поддерживает настроение. Быстрее, сильнее, мощнее. Раз уж у нас среда на дворе, то эта песня отлично подойдет как подзарядка для вашего тела, ну и для нейронов заодно.
1: Ну и для настроения. И проголосовать, кстати, за нее также можно в Viber Telegram 8029-1010-307. Но, возможно, торопиться не стоит, потому что есть у нас еще и трек «Противовес».

0: Ник Джонас, Close Fit Tub Low. А вот это уже более ритмичная, более спокойная песня. Но в конце концов, не для всех же это неделя рывок с выпученными глазами. Кому-то и такой смысл жизни бывает чуждым. И если вы выбираете просто плыть по течению, что, кстати, мы ни в коем случае не осуждаем, то вот этот медленный трек сегодня специально для вас.
1: Да и в конце концов, не все же на работе. Может, кто-то еще в отпуске, или же просто взял за свой счет, или, а может, просто выбрал быть счастливым. Но где бы вы ни находились и при каких условиях, тоже голосуйте.
0: Не стесняйтесь, ни в коем случае.
1: Хедхантерс или Ник Джонс, решать вам. И выбор сделаем мы это через несколько минут.

0: «Дачная посадка».
1: И пускай мы с Юлей в жизни тоже не эксперты, вообще мы только начинаем жизнь,
2: мы уже молодые, зеленые.
1: Да, мы уже успели сделать очень-очень много. Это сегодня быть с вами вместе на волне 97.4 на протяжении 3 часов, которые, к сожалению, нашему большому подходят уже к концу.
2: Но все хорошее только начинается, мы дали толчок в новый день, и дальше уже вы будете сами решать свою судьбу. Но помогать в этом будет сегодня песня, за которую вы все проголосовали. Это Headhunters и Кашмир Драма.
1: Да, именно эта песня сегодня станет венцом нашего эфира, потому что сегодня все выбрали энергию, ну, конечно же. Ну, с другой стороны, энергия...
2: Она нам еще нужна, продержаться
1: надо. Энергии много
2: надо.
1: Не бывает. И у нас впереди еще и четверг, и пятница, как мы тоже встретимся с вами в эти 2 дня. И, конечно же, проведем, точнее, встретим их на нужной волне.
2: А пока всем попутной удачи в эту среду. И, друзья, не забывайте, радио «Минская волна» сегодня целый день звучит для вас.
1: Всем пока, всем всего хорошего, и помните, ветер в плечи, среда не вечна.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком. Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.бай. Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где пройдут школьные ярмарки и почему важно следить за здоровьем.
0: Новости.
1: Министерство природы и инспекцию охраны животного и растительного мира решили не объединять. Об этом заявил глава Минприроды по итогам совещания у президента. Структуры продолжат работать по своим направлениям. При этом зону ответственности инспекции могут расширить не только на борьбу с браконьерством, но и за контролем за свалками в лесах. Банковские карточки некоторых банков могут временно не работать в ночь с пятницы на субботу. Банковский процессинговый центр проведет плановые технологические работы с часу ночи до половины пятого утра. В это время возможны кратковременные перерывы при оплате в магазинах, снятии наличных и в банкоматах. Пользователям принесли извинения за временные неудобства.
0: К новостям в мире.
1: У берегов индонезийского острова Бали загорелся пассажирский паром. На борту находились 131 человек, включая экипаж. Инцидент произошел сегодня утром. На данный момент спасены 106 человек. Операция продолжается при поддержке военных кораблей. Работы осложняет высота волн, она достигает 4 метров. Причина пожара пока неизвестна, о пострадавших не сообщается. И к новостям в регионе. В Беларуси стартуют региональные школьные ярмарки нового формата. Кроме канцтоваров, одежды и обуви будут интерактивы, показы коллекций, фотозоны и концерты. Первая ярмарка пройдет в эту субботу в Солигорске. Через неделю в Борисове, Жодино, Слуцке и Молодечно. Приглашены белорусские производители. Также организуют показ школьной коллекции. Ярмарки в Минской области продлятся до 5 сентября. И в завершении выпуска. В Беларуси избыточный вес имеют 53% взрослого населения. Об этом заявили в медицинском университете. По данным ВОЗ, к 2030 году каждый пятый человек в мире будет иметь диагноз ожирения, а каждый второй – избыточный вес. Медики связывают это с высококалорийным питанием, сидячей работой, автоматизацией быта и недостатком сна. Расход калорий снизился, а потребление выросло. Врачи призывают скорректировать образ жизни.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 95 копеек, евро 3 рубля и 40 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 62 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
2: Колбаса без сои.
3: Рулька без консервантов.
2: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
3: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
2: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
3: ОАО «Копольское». Агропредприятие 21 века.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный и порывистый. Температура воздуха составит от 14 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: до новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о ходе уборочной кампании и где нашли пропавшего питомца.
0: Новости.
1: В Беларуси появился второй государственный оператор зарядных сетей для электромобилей. Теперь эта функция возложена на Белтелеком. Ранее единственным оператором была Беларуснефть. Развитие зарядной сети до 2030 года предусмотрено почти 79 миллионов рублей. Дополнительно выделяются средства на супербыстрые и медленные зарядки. Станции установят по всей стране, включая магистрали. Свои сети также развивают частные компании и владельцы АЗС. В ЕАЭС планируют усовершенствовать систему электронных автопаспортов. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила соответствующий план. Документ разработан с учетом сложностей, выявленных при обмене данными между операторами. Мероприятия направлены на улучшение реестров. Это необходимо для автовладельцев, страховых компаний и таможенных органов, чтобы упростить регистрацию транспорта и обмен информацией. Реализация плана намечена до второго квартала 2027 года.
0: К новостям в мире.
1: США и еще 40 стран призвали заранее предупреждать о пусках ракет. Государства подписали совместное заявление. Уведомлять предлагают за 24 часа. Указывать нужно класс ракеты, время пуска, район старта и направление полета. Причина – недавние испытания в Тихоокеанском регионе. Они проводились без предупреждений. Внезапные пуски повышают риск просчетов и угрожают безопасности. Документ подписали страны НАТО, Евросоюз, Япония, Южная Корея, Австралия и Украина. И к новостям в регионе. Минская область приближается к намолоту в 2 миллиона тонн зерна. В уборке участвуют 29 молодежных экипажей, есть и семейные тандемы. Уже убрали рапс и ячмень, сейчас начали косить пшеницу. В уборке по центральному региону лидируют Несвежский и Слуцкий районы. И в завершении выпуска: во Франции кот вернулся к своей хозяйке спустя 17 лет. Моцарт пропал в Бордо в 2009 году. Волонтеры нашли его во время спасательной операции после лесных пожаров. Чип помог идентифицировать настоящую владелицу. Выяснилось, что все эти годы кот жил в другой семье. Его приютили случайно, без злого умысла. Сейчас Моцарту 18 лет, он в хорошем состоянии. Организация по защите животных готовит его к воссоединению с хозяйкой. Дома его уже ждет другой кот по кличке Ганди.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 95 копеек, евро 3 рубля и 40 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 62 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».

0: на «Минской волне».
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный и порывистый. Температура воздуха составит от 14 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем главный вирусный трек уходящего лета.

0: Имя Анны Немченко знакомо многим. Блогер и артистка продолжает стремительно развивать свою карьеру. Если вы думали, что она ограничивается одним стилем, то ее новый трек «Retro Wave» доказывает обратное. Это не просто песня, а заявка на новый звук и новая глава в ее творчестве.
1: Что по рекордам?
0: Еще до выхода «Retro Wave» уверенно заявил о себе. Сейчас же песня доступна на всех площадках и стремительно завоевывает чарты. Строчка «Солидный, как Герман Греф» мгновенно стала мемом. Пользователи TikTok и Reels уже начали снимать видео, обыгрывая образ идеального мужчины. Сама исполнительница активно продвигает трек в соцсетях. Уже понятно, «Retro Wave» имеет все шансы стать одним из самых вирусных хитов. Ретро-вейв идеально сочетает ностальгию по 80-м и трендовую иронию. Серьезный мужской образ превращается в запоминающийся мем, а легкий диско-бит заставляет двигаться даже тех, кто обычно сидит в кресле. Хотите улыбнуться, подпевать и почувствовать, как эстетика ретро врывается в вашу жизнь? Давайте переведем этот трек на белорусский язык.

0: сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадшины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о вступительной кампании в вузы и какие дома строят в Аргентине.
0: Новости.
1: В Беларуси расширят просеки для воздушных линий электропередачи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Это одна из мер по повышению надежности электроснабжения. На таких линиях аварийных отключений случается в 10 раз меньше. Расширение позволит предупредить чрезвычайные ситуации из-за падения деревьев. В Беларуси завершилась приемная кампания в вузы. Об этом рассказали в Министерстве образования. План набора выполнен полностью. Студентами стали почти 47 тысяч человек. Из них 32 тысячи поступили на бюджет, около 15 тысяч на платное отделение. Каждый четвертый первокурсник будет учиться на инженера, а каждый десятый на педагога, медика или агрария. В ведомстве отметили, структура приема соответствует потребностям экономики.
0: Новостям в мире.
1: Во Франции вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне рядом с аэропортом Шарль-де-Голь. Огонь охватил склад в 35 километрах от Парижа. Пламя перекинулось на парковку с автобусами-шаттлами и машинами. Из-за близости к аэропорту закрыли две полосы для взлета. Также было нарушено движение поездов. На ликвидацию огня направили спасателей. Причина возгорания пока не уточняется. Грузоперевозки из Беларуси в Пакистан планируют запустить по железной дороге. Этот маршрут станет частью транспортного коридора «Север-Юг». Он соединит Санкт-Петербург с рынками Южной Азии. Сейчас прорабатываются детали. Тестовая перевозка запланирована после согласования с Пакистаном и транзитными странами. Сроки запуска будут зависеть от готовности инфраструктуры. И в завершении выпуска группа IT-миллиардеров строит в Аргентине дома от глобальных катастроф. Они вложили в проект почти 10 миллионов долларов. Ранчо полностью автономно, там уже построены сборные дома, купола и взлетно-посадочная полоса. В случае коллапса владельцы планируют укрыться там. Объекты оснастят солнечными панелями. Также прорабатывается создание автономного интернета. Аргентину выбрали из-за удаленности от ядерных держав и наличия ресурсов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 95 копеек, евро 3 рубля и 40 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 62 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Друзья, представляете, среди нас есть люди, которые еще ни разу не произносили такие фразы, как «А вот в наше время» или «А вот мы в вашем возрасте». Все потому, что они еще сами в этом самом возрасте находятся, в молодом и активном. И именно у этих людей сегодня праздник. 12 августа – Международный день молодежи. Поздравляю вас, друзья! Для справки, в Беларуси молодежь считается, кажется, с 14 до 30, так что самое время поздравлять друг друга между делом. Окружи себя, как говорится, молодыми и красивыми, и сам таким будешь, так что давайте окружать. Для этого у нас есть эфирный чат на 45-й минуте часа. Написать нам можно на Viber Telegram, единый номер 8029-1010-307, или на номер для смс 9704. Здесь сегодня с вами я, Ника Романова, на связи до 16 часов. Присоединяйтесь к общению.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: если бы кое-кто учился ночи напролет, то избежал бы в будущем неприятностей. На главу Нацбанка Украины Пышного завели дело о подделке диплома. Такая ситуация из разряда «не хочу учиться, хочу в Нацбанке трудиться». Сейчас и вы будете в курсе.
1: В курсе дела.
0: Суд обязал украинских следователей начать расследование вероятной подделки документов о профильном образовании чиновника. По материалам дела он не учился в сумском филиале Университета современных знаний, однако на его имя оформлены документы, которые позволили ему поступить сразу аж на 4-й курс Банковской академии и получить диплом. А ведь есть даже статья у них там, которая прям предусматривает увольнение главы Нацбанка в случае установления факта предоставления недостоверной информации при назначении. Учение – свет, как говорят, а не учение – увольнение. Ну что ж, теперь они там, наверное, пойдут всех украинских чиновников на знания проверять. Боюсь, что у многих не только диплома о высшем образовании не обнаружится, но и, возможно, даже аттестата за 9-й класс.
1: В курсе дела.

0: Вдохни и прибай. Шабат Минской волны. Это МВ Радио.
1: Ну, прибой, может, сегодня и летний, поскольку 12 августа, но какой-то не очень жаркий, честно говоря. Для работы, конечно, комфортно, но вот утром идти на работу мне было лично даже в джинсовке холодно. Ну, а шапку как-то, знаете, пока я не рискнула надеть. Это показаться городской сумасшедшей в глазах окружающих, мне кажется. Тем не менее, друзья, вот такой прогноз от Белгидромета мы сегодня получили на самый разгар этого дня. Переменная облачность по Беларуси, преимущественно без осадков, лишь местами по северу небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный умеренный, до порывистого, местами сильный порывистый, так что держитесь там, где услышите эти порывы. Температура воздуха максимальная днем от плюс 18 до плюс 24. В Минске переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20, вечером плюс 15-17. Ну, с вашего разрешения, я позволю себе добавить в наш эфир немного порывов, больше таких душевных и сердечных. Предлагаю переписываться благодаря нашему эфирному чату. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704. Присылайте сюда свои сообщения. Совсем скоро начну зачитывать.
0: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

0: МВ Радио. Длинный путь с вами идет рука об руку. Минская волна уже почти 22 года. Но кто-то вместе, друзья, еще дольше. Сейчас узнаем подробности из ваших сообщений.
1: Эфирный чат.
0: Напомню, вы их можете присылать к нам на Viber Telegram 8029 10 10 307 или на номер для смс 9704. И вот что прилетело к этой минуте. Шикарное поздравление. Вот оно о чем. Привет моим родителям Славченковым Анатолию и Виктории, у которых сегодня годовщина свадьбы. 27 лет. Мы с братом очень вас любим. Желаем продолжать любить друг друга, понимать и поддерживать. Вы лучшие. Ваши дети Ариша и Гриша. 27 лет, ничего себе, Анатолий, Виктория, прекрасная, я уверена, пара, которая доказала и себе, и другим надежность своего союза. Так что присоединяемся к такому чудесному поздравлению. Пусть ваши дети продолжают вас также всегда радовать, и вы, главное, тоже не забывайте радовать друг друга. По такому случаю, данной мне, Нике Романовой, властью на МВ-радио, я объявляю танец молодых под Никиту Белько и его лирические «Полшага до тебя».
1: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Бунько, расскажу о ходе уборочной кампании и где повторно зацвели деревья.
0: Новости.
1: В Беларуси оцифровано около 40% записей актов гражданского состояния. Об этом сообщил министр юстиции Евгений Коваленко. Всего в архивах ЗАГСов более 26 миллионов записей. Цель – создать единую цифровую среду. Например, при рождении ребенка можно будет одновременно оформить пособие и встать в очередь в детский сад. Цифровизация нужна не ради процесса, а ради удобства людей. Основой для новой системы станет пилотный проект в Минске. Затем его распространят на всю страну. В Беларуси намолотили более 7 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Это на 1,5 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. Лидирует Минская область с результатом почти в 2 миллиона тонн. Далее идут Брестская и Гродненская области. Всего убрано 80% площадей. Также продолжается заготовка кормов и уборка льна. Темпы уборочной опережают прошлогодние.
0: Новостям в мире.
1: В Германии резко выросло число отказов от военной службы. За 7 месяцев этого года подано около 8,5 тысяч таких заявлений. Это в 2 раза больше, чем за весь прошлый год. Рост числа отказов связан с новым законом о военной службе. С 1 января молодых людей после 18 лет обязали проходить медосмотр и заполнять анкеты. Набор в армию пока добровольный, но при нехватке кадров правительство может ввести призыв по потребности. И к новостям в регионе. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко проводит прием граждан в старых дорогах. Жители обращаются с разными вопросами. Лидирует сфера ЖКХ и улучшение жилищных условий. Одна из заявительниц возмутилась задолженностью за воду в 2111 рублей. По ее словам, несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники водоканала сняли показания счетчика, которые не совпали с теми, по которым женщина платила. Расхождение составило 372 кубических метра. Губернатор поручил создать независимую комиссию для детального изучения ситуации. И в завершение выпуска: в Бресте посреди августа зацвели каштаны. Ученые объяснили эту аномалию погодными условиями. Весной из-за жары и засухи часть почек ушла в анабиоз. Когда погода нормализовалась, они проснулись с опозданием уже в августе. Свою роль сыграл и городской климат. Асфальт и бетон нагреваются сильнее. Такое же повторное цветение возможно у яблонь, чернослива и черемухи.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 95 копеек, евро 3 рубля и 40 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 62 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Яна Довбенко расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: talk about. МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Всем привет, кто только что к нам присоединился. Спасибо, что вместо обеда вы предпочли насладиться любимой волной и музыкой. Это самый низкокалорийный перекус, который можно придумать. Ну а поддерживаете вас в форме, я, Некроманова, собираюсь еще и благодаря интересной игре. Скоро рубрика «Из песни слов не выкинешь», на кону которой будет билет в Пиксиленд. Так что не пропустите условия, но пока для настроения, для всех тех, кто нас слушает, красивейшая моя Мишель с новой песней на МВ-радио.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Колбаса без сои.
2: Рулька без консервантов.
1: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
2: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
1: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
2: ОАО «Копольское» – агропредприятие 21 века.
3: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
5: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
4: А на горячее?
5: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
4: А еще?
6: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
7: Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
8: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
7: Не ври! Мам, ты где?
9: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Зажигательный Deeper Love, Round and Round. Все кружили вокруг да около. Я этого повторять за ними не буду. Некогда. Здесь каждая минута у нас расписана. Нужно приступать к прямым обязанностям и рассказать вам об одном замечательном месте. И это Pixieland, развлекательный центр для всей семьи. Для вас комнаты зеркальных шаров, бассейны с тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ, интерактивные фотозоны. Pixieland в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну и сегодня вместе с Pixieland мы решили отметить здесь День молодежи. По такому случаю у меня для вас будет весьма подходящая песня про самую что ни на есть молодую от Ефрема Амирамова. В честь Дня молодежи, да, я понимаю, неожиданный выбор. Нужно будет напрячься, отмотать на 30 лет назад. Примерно столько этой песни исполнилось. И вычислить запиканное во фрагменте слово. Вот как только вы угадаете, присылайте сразу на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Мне нужен сегодня 22-й по счету с правильным ответом. Итак, задание. Внимание.
1: Какого слова не хватает?

после этого задания молодежи придется сильно напрячься и постараться догадаться, что ж там было пропущено и запикано. А я побегу отчитывать 22-го по счету. Вижу, что правильные ответы уже полетели. Есть с чем работать, собственно. Ну и напомню на всякий случай Вайбер, Телеграм 80291010307, номер для СМС 9704.

0: что ж, а сейчас, я считаю, самое время, чтобы определиться с победителем и обладателем билета в Пиксиленд. А это, между прочим, развлекательный центр для всей семьи. Если вы вдруг о нем не слышали или там не были, то, ну, нужно как-то уже, друзья, исправлять. Для вас там комнаты зеркальных шаров, бассейны из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ, интерактивные фотозоны Пиксиленд в ТРЦ Червинский, третий этаж без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну и напомню, что мы слушали посвященную всей молодежи песню «Молодая» Ефрема Амирамова. Ну, практически ни у кого, там, может быть, за редким исключением, не возникло трудностей и сложностей, чтобы вычислить запиканное во фрагменте слово и прислать его нам. Самое главное было оказаться 22-м. И это было «Цыган».
1: Правильный ответ.
2: Привыкая к боли ран, я прощу тебе обман, ты ж как в песне у цыган, молодая.
0: И все вместе.
2: Эх, молодая.
0: И билет в Пиксиленд, между прочим, от МВ Радио отправляется у нас, эх, молодой Ирине, 87-83, последние цифры номера. И, Ирочка, мы вас от души поздравляем с вами. В течение некоторого времени свяжется наш редактор и обязательно расскажет, как воспользоваться своим заслуженным подарком. Ну, а с нами свяжется Ян Довбенко буквально через некоторое время и расскажет, что там интересного в новостях.
1: Из песни слов выкинешь.

0: на Минской волне.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в ней Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие привилегии доступны многодетным семьям и когда можно увидеть солнечное затмение.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. В центре внимания были актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, включая взаимные поставки энергоресурсов. Встреча способствует развитию договоренностей, достигнутых главами правительств двух стран. Стороны нацелены на дальнейшее углубление интеграционных процессов и укрепление энергетической безопасности союзного государства. Многодетные семьи в Беларуси могут досрочно использовать семейный капитал для оплаты обучения в вузах и колледжах. Об этом напомнили в Министерстве труда и соцзащиты. Средства разрешается направить на учебу любого члена семьи, включая родителей или супругов. Оплатить можно первое, второе и последующее образование любой формы. Для оформления необходимо обратиться в службу «Одно окно». При себе нужно иметь паспорт, договор с учебным заведением и другие документы.
0: К новостям в мире.
1: Запрет на нежелательные рекламные звонки вступил в силу во Франции. Об этом сообщает агентство Associated Press. Теперь компании могут связываться с потребителями только при наличии их предварительного согласия. При этом его можно отозвать в любое время. Ранее во Франции действовала система, при которой люди сами регистрировались в службе отказа от звонков. Однако колл-центры часто игнорировали этот механизм. По оценкам властей, около 75% жителей страны получали как минимум один нежелательный звонок еженедельно. К новостям регионов. Более 90 тысяч квадратных метров жилья после капремонта ввели в эксплуатацию в Минской области. Такими данными за 7 месяцев года поделились в ЖКХ Центрального региона. Работы завершили в почти 40 многоквартирных домах. Лидером по объему ввода стал Молодечинский район. Кроме того, за этот период в регионе установили 19 новых лифтов. Борисов и Солигорск досрочно выполнили годовой план по замене этого оборудования. В каждом регионе заменили по 6 лифтов. И в завершение выпуска. Частичное солнечное затмение смогут увидеть белорусы сегодня. Астрономическое явление начнется перед закатом. Например, в Минске Луна закроет солнечный диск в 20:10. Максимальная фаза наступит в 20:45. В этот момент светило скроется на 60%. Продолжительность затмения составит около 35 минут. Полоса полного перекрытия затронет только Гренландию, Исландию и Испанию.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 95 копеек, евро 3 рубля и 40 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 62 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна». Sky.

0: «Латинской волне».
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Я вот к вам тоже, как Зиверт, пригазовала с новостями, которые мы заслужили, друзья, в эпоху невероятного цифрового прогресса. Искусственный интеллект взломал сайт спортзала, чтобы стереть чужую бронь и записать на это место своего хозяина. Мужчина попросил ИИ записаться на утреннюю тренировку, но тот решил взломать сайт и выкинуть человека из листа ожиданий, записать на его место себя. Ну, вернее, не себя, а вот того, кто его, собственно, это за поручение и выдал. ЖКХ, спрашивается, вы что творите? Не хочу даже представлять, каково было удивление вот второго человека, которого вот так безжалостно скинули с фитнес-счетов. Человек хотел, понимаете ли, здоровьем заняться, своим фигурой, а тут вот в первую очередь нужно было, оказывается, на нейросети управу какую-то искать. Кстати, друзья, о здоровье. Скоро у нас здесь рубрика «Здоровый интерес», и обещаю, никакой искусственный интеллект нам с вами не помешает разобраться в вопросе, почему мы вздыхаем в стрессовых ситуациях. Так что обязательно дождитесь, я, Ника Романова, все расскажу. Ну а пока в эфире у нас Teddy Swims на МВ-радио.
1: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Согласитесь, друзья, в любом городе, особенно в мегаполисе, важно все-таки нормально спать, сохранять спокойствие, дышать полной грудью. Дышать, а не вздыхать.
1: Здоровый интерес.
0: Вы когда-нибудь задумывались, почему в критические стрессовые моменты, когда мы расстраиваемся, мы вздыхаем? Оказывается, это сигнал SOS, который подает нам организм. Раньше считали, что это просто эмоции, а наука говорит, вздох – это принудительная перезагрузка легких. Когда мы тревожимся, мы дышим грудью, часто поверхностно. Верхушки легких работают, а нижние отделы сжимаются и опадают. Им нужен кислород. Они не расправляются. И мозг дает команду: а ну быстро, вздохни нормально, чтобы встряхнуть систему. Ловите главный лайфхак против тревоги. Чтобы успокоиться, не надо делать супер глубокий вдох. Это может закружить вам голову. Длинный выдох – вот ваш волшебный ключ. Потому что длинный выдох тормозит сердечный ритм. Вы физиологически не можете тревожиться, если выдыхаете дольше, чем вдыхаете. Ну а еще у спецслужб есть такое упражнение – дыхание по квадрату. Сначала вдох носом на 4 счета, задержка дыхания на 4 счета, выдох ртом на 4 счета и задержка дыхания на 4 счета. Повторить нужно примерно 3-5 раз. Это меняет баланс крови буквально за минуту. Делайте перед важным разговором или если не можете уснуть. Говорят, работает лучше любого успокоительного. А еще, чтобы меньше тревожиться, обязательно слушайте любимую музыку и любимую минскую волну.

0: Ну и к этой секунде как раз прилетел прогноз, представляете, из ЮАР. Там выпал снег, и минусовые температуры установились в ряде регионов. А жители, на минуточку, ЮАР не видели снега никогда вообще до этого момента в своей жизни. Вот такое вот глобальное потепление получилось странное. Но у нас тем временем перемена облачность по Беларуси, преимущественно без осадков. Это все сообщает нам Белгидромет. Лишь местами по северу небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 18 до плюс 24. В Минске переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха днем плюс 18-20, вечером плюс 15-17 градусов. Ну, я предлагаю всем вместе дружно взяться за руки и развести тучи этими самыми руками, а заодно приветы друг другу передайте и вызвать улыбки на лицах ближних своих и любимых. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704. Именно сюда присылаются, призываются и вообще принимаются ваши сообщения, поздравления с этим днем. Что у кого произошло 12 августа? Рассказывайте.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

0: окунись в атмосферу лета с «Минской волной».
1: Не знаю, как вы, друзья, но я лично всегда завидовала людям, у кого летом день рождения. И сейчас мы их будем поздравлять, чествовать, львов и львиц этого дня 12 августа.
0: Эфирный чат.
1: Есть сообщение, вот какое. Поздравляем нашу самую прекрасную коллегу Лилечку с днем рождения. Ты отличный специалист и добрый, отзывчивый друг. Мы тебя очень ценим. Продолжай украшать этот мир и наши рабочие будни. Боже, это очень мило. У меня вообще ощущение, Лилечка, что у вас среди коллег одни мужчины. Ну вот как-то так вот, как будто бы это от мужского лица все прозвучало. Но тем не менее, кем бы вы ни были, друзья, продолжайте Лилечку холить или леять, по крайней мере сегодня, потому что это ее день, пусть она будет счастлива. И есть еще сообщение от Павла. Здравствуйте, радио «Минская волна». Можете в эфир передать мне самому привет и поздравления, потому что у меня сегодня день рождения. Ну, конечно же, Пашечка, дружочек, вот поздравляем вас. Вообще поняла вашу логику. Самые искренние поздравления, они от себя самого, правда? Вот сам себя лучше же и никак, и самое искреннее все, и самое нужное пожелаешь. Вот и все. Пусть все сбывается, что вы себе пожелали сегодня, что о чем мечтаете и что планируете осуществить. Будьте обязательно счастливы. Ну и в честь вас, в честь Лили, в честь всех остальных наших слушателей, красотка Мари Краймбрери прямо сейчас в нашем эфире.
0: Эфирный чат.

0: на Минской волне.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Где были мои глаза?
3: А где были мои уши?
4: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
5: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВРадио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, насколько популярно среднее образование и что ускоряет старение мозга.
0: Новости.
1: Кодекс о браке и семье необходимо усовершенствовать в Беларуси. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко. Он подчеркнул, что государственная политика направлена на то, чтобы материнство и отцовство стали модным трендом. Кодекс напрямую не влияет на рождаемость, однако создает гарантии защиты прав семьи. Парламентарии уже получают предложения от профильных ведомств. Депутаты готовы разработать проект закона с учетом наработанной практики и новых технологий. Интерес к получению среднего специального образования у молодежи остается стабильно высоким. Об этом сообщили в Министерстве образования. В ведомстве отметили, почти каждый второй школьник выбирает обучение в колледже. Напомню, прием документов от 11-классников на платную форму обучения продлится до 15 августа. На уровень профессионально-технического образования уже подано более 80% заявлений от плана.
0: К новостям в мире.
1: Латвия запретит импорт кондитерских изделий из Беларуси. Об этом заявило Министерство земледелия прибалтийской страны. В перечень предлагают включить сладости, мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы и некоторые напитки. Ранее под запрет попадали только сельхозпродукция и корма для животных. В правительстве Латвии пояснили, что новые барьеры вводятся для национальной безопасности и защиты общественной нравственности. Окончательное решение должен принять Сейм. Новостям регионов. Более 6 тысяч гектаров земель после уничтожения золотарника планируют ввести все в оборот в Минской области. Аграрии применяют эффективный метод борьбы с сорняком. После механической или химической очистки поля засевают многолетними злаковыми травами. Их корневая система формирует плотные дерны и не позволяет золотарнику расти снова. Например, в Столбцовском районе с начала года уже очистили свыше 70 гектаров. Отмечу, уничтожать золотарник обязаны все землепользователи. И в завершение выпуска. Иммунные клетки могут запускать старение мозга. К такому выводу пришли американские ученые. Они выяснили, что при старении клетки начинают выделять определенный белок, который нарушает работу нервной системы. Специалисты провели эксперименты на мышах. Так, у грызунов с ускоренным старением это разрушало защитную оболочку нервов и ухудшало работу мозга. Аналогичные эффекты были обнаружены и при работе с клетками мозга человека. Ученые предполагают, что в будущем блокирование этого белка может помочь замедлить возрастные изменения мозга.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 95 копеек, евро 3 рубля и 40 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 62 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом.
1: Между делом в этом часе на МВ Радио мы обычно предлагаем вам идеи, что интересного можно было бы посмотреть. И, конечно же, где. Ну, как минимум, можно посетить наш телеграм-канал и полюбоваться там на самый долгий дождь в истории планеты. Также присоединяйтесь к нам в других социальных сетях, там тоже много всего интересного. Ну и не забывайте, что рубрика «Дневной сеанс» просто создана для того, чтобы вы делились тем, что посмотрели. Какой-то достойный фильм или сериал. Обязательно рассказывайте. Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Номер для смс 9704.
0: Добавим

0: Спасибо нашим малышкам, которые слушают внимательно МВ Радио и любят рубрику «Дневной сеанс» за их кинорекомендации. Сейчас зачитываю.
1: «Дневной сеанс».
0: Вы знаете, что порекомендовала бесстрашная наша Ирина? Фильм «Гадкая сестра». Хочу, говорит, пересмотреть. Ничего себе, у вас нервы стальные, Ир. Я на один-то раз решиться не могу, а вы уже пересмотреть планируете. Наслышана об этом боди-хорроре. Мне, честно говоря, субстанции в свое время хватило. Хотя, может, знаете, когда-нибудь под банкой магния и у меня возникнет интерес вот посмотреть, а потом еще и пересмотреть эту самую «Гадкую сестру». Но вот Ира продолжает, что в фильме жесткая сатира на стандарты красоты, где ради идеальной внешности героиня идет на пугающие радикальные меры. К сожалению, так напоминает наше время индустрию красоты, изнанку и бег за благополучием. Кстати, Ирин, если вам эта тема интересна, то вдогонку, пожалуй, порекомендую сериал этого года «Красота». Если еще не смотрели, посмотрите, он тоже примерно плюс-минус на эту тематику. В нем загадочная инфекция делает людей смертельно привлекательными. Вот. А что это значит, сами посмотрите, потом расскажете, понравился или нет. Я тоже, опять же, еще не смотрела его. Анастасия порекомендовала заодно нам знать, что историческое, я так понимаю, «Одиссею» Нолана. Говорит, посмотрела в кино, очень понравился. Вот. Так что надо смотреть. Значит, спасибо вам, Настя, тоже за отзыв и приятного просмотра еще чего-нибудь новенького.
1: Дневной сеанс.

0: Такая согревающая и солнечная композиция от Эмили Робертс «Love you for life». А любить эту жизнь, между прочим, гораздо проще, когда отличный прогноз за окном. Вот, например, от Белгидромета такое. Сегодня предполагается переменная облачность по Беларуси, преимущественно без осадков, лишь местами, там какими-то местами по северу, по дальнему северу белорусскому. Небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западно умеренный, до порывистого, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 18 до плюс 24. В Минске облачно, без осадков, хотя сейчас вот очень даже солнечно, я вижу это, мне это не кажется. Ветер северо-западно умеренный до порывистого, температура воздуха днем от плюс 18 до плюс 20, вечером плюс 15-17. Накидывайте что-нибудь.
1: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Колбаса без сои.
2: Рулька без консервантов.
1: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
2: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
1: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
2: ОАО «Копольское» – агропредприятие 21 века.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
5: Мам, открывай карту. Куда поедем?
6: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
7: Хочу в усадьбу Чапских.
6: Тогда я в Троицкий костел.
5: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
4: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
2: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
8: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
9: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
10: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Нове Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как продвигается уборочная кампания и о чем предупреждают туристов.
0: Новости.
1: Единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе уже получили более 70% многодетных семей. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Выплаты произвели более чем 80 тысячам семей. Размер помощи на каждого школьника составил порядка 160 рублей. Семьи также получают государственную адресную социальную помощь. Ее уже оформили более 740 семей. Кроме того, поддержку можно получить по месту работы родителей и в благотворительных организациях. 4 экипажа в Беларуси намолотили более чем по 4000 тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. По данным ведомства, еще 22 экипажа преодолели рубеж в 3000 тонн, а более 280 – в 2000 тонн. В Минской области передовиками уборочной кампании стали Несвежские и Слуцкие районы.
0: К новостям в мире.
1: Сход оползня произошел в индийском Мумбаи, об этом сообщают местные СМИ. Жертвами стихии стали как минимум 6 человек, еще 5 жителей остаются под завалами. На месте работают спасатели, они применяют специальную технику для поиска выживших. 2 пострадавших также доставили в больницу. Отмечу, оползень произошел на фоне затяжных ливней. К новостям регионов. 2 ДТП с пострадавшими произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует ГАИ. Так, в Смолевичском районе мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся. Ему оказали медицинскую помощь. В Минском крае водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину. Пешеход госпитализирован. ГАИ настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными. Пешеходов призывают двигаться по тротуарам или обочинам навстречу транспорту. И в завершение выпуска. Туристов в Турции призывают к особой осторожности при хранении ценных вещей в гостиничных номерах. Об этом сообщает РИА Новости. По данным источника, недобросовестные сотрудники отелей могут воспользоваться отсутствием гостей и проникнуть в номера. Так, в номерах не рекомендуют оставлять без присмотра ювелирные изделия и наличные деньги. Для сохранности таких предметов стоит пользоваться сейфами, которые предоставляют в отелях. В случае пропажи имущества необходимо немедленно обратиться к администрации отеля или в полицию.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 95 копеек, евро 3 рубля и 40 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 62 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

МВ Радио. Минск 97.4 FM. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Реклама.
1: Кліч Палісся запрошує на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнівня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Кліч Палісся. Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинность Палішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают палесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавішах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Палішуков. Сустракаемся у Ляскавішах 15 жнивня.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 10. Днем от 11 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: «Видел ли ты, Женя, хотя бы одного президента, который сам водит авто?» — спросил меня на медне знакомый, который любит задать вопросы в самый неподходящий момент. Я задумался, что и правда ни одного главу государства на водительском кресле и не видел. За исключением Владимира Путина, который в свое время оседлал медведя, да и тот в интернет-мемах. Но если во время срока к рулю не допускают, и это понятно, то после почему? А давайте попробуем разобраться на примере Америки.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Вообще быть бывшим президентом Америки – это та еще лафа. У вас остаются привилегии на вроде охраны от спецслужб, государственную пенсию, сопоставимую с бюджетом Мадагаскара, да и вообще остаются уважаемыми членами общества. А вот за руль нельзя. И вот это тот случай, когда ваши же желания и возможности упираются в ваши же привилегии.
0: Забавный факт.
2: Барак Обама и любимчик Жириновского Джордж Буш-младший, тот самый ковбой, говорили, спецслужбы просто не пускают. Видите ли, по дорогам особого пользования никак нельзя. Бывших, как говорится, не бывает. Мало ли, похитят или нападут за добрые дела, судя по всему. Ну а если вы добьетесь права все-таки выехать на дорогу, то сначала, пожалуйста, согласуйте с охраной. И поверьте, такого бюрократического ада не было даже во время их президентского срока. И если ото всех привилегий отказаться можно, то водитель личный остается. А если уж так хочется покрутить баранку, то, пожалуйста, вокруг ранчо или дома своего круги наяривай. Как вы поняли, просто так барак на рандеву с Мишель к маме на фазенду картошку копать отправиться не могут. Страдают ли они от этого? Очень сильно сомневаюсь. И хоть ни в каком федеральном законе это нигде не прописано, но таковы устои, таковы жертвы.
0: Личное мнение.
2: Ну все, после таких новостей резко перехотелось избираться в президенты Америки. Но представьте, а если бы президент был фанатом электросамокатов, какую картину наблюдали бы мы тогда? В любом случае, это лишь факт. Никакой полезной нагрузки не несущий, но мы тут иногда бываем с вами и эрудицию тоже прокачиваем.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И прежде чем прокачать авто, начните с головы.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор. На МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: реклама на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько россиян будут учиться в Беларуси и что создали в Китае.
0: Новости.
1: Условия кредитования в белорусских рублях смягчились во втором квартале этого года. Такие данные приводит Национальный банк. Ключевым фактором стало снижение процентных ставок по кредитам. Банки ожидают, что эта тенденция сохранится и в третьем квартале. Также прогнозируется дальнейший рост спроса на кредиты в национальной валюте. Кроме того, заметно выросла и доля договоров, которые заключаются онлайн. В том числе вырос спрос на инвестиционные кредиты со стороны бизнеса. Около 400 российских абитуриентов зачислены в вузы Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве образования нашей республики. В ведомстве подчеркнули, что прием иностранных граждан еще продолжается, и эта цифра может быть скорректирована. При этом для россиян созданы равные с белорусами условия. Они могут поступать на общих основаниях по результатам централизованного экзамена и тестирования, также на определенные специальности по итогам единого государственного экзамена. Кроме того, граждане России могут обучаться и на платной основе.
0: К новостям в мире.
1: Истребитель разбился в Турции во время тренировочного полета. Об этом сообщает издание Turkey Today. Инцидент произошел на северо-западе страны. Пилот успел катапультироваться и выжил. Причина крушения пока не установлена, а расследование обстоятельств случившегося продолжается. Новостям регионов. Цикл региональных встреч во имя женщины во славу меньшины стартовал в Минской области. Инициатива принадлежит партии «Белая Русь». Участницами стали представительницы самых разных сфер. Представительницы прекрасного пола обсуждают, как совмещать профессионализм и активную гражданскую позицию, а также как воспитывать в себе лидерские качества. Через личные истории участниц подчеркивается роль женщины как движущей силы экономики и культуры. Эти встречи формируют гордость за малую родину и уважение к большому труду. И в завершение выпуска. Самый прочный алмаз создали китайские ученые. Новый материал сохраняет твердость, при этом не такой хрупкий. Ученые соединили алмазный порошок с углеродными нанотрубками. Смесь нагрели до 2000 градусов и подвергли высокому давлению. Технологию можно применять в производстве режущих инструментов, буровых установок и в аэрокосмической отрасли.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 95 копеек, евро 3 рубля и 40 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 62 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Всем добрый вечер. На часах 17.08. Это говорит о том, что как дома шоу уже заварили себе чай, кофе, ромашковый чай, а может быть узвар. Володя, ты на чем сегодня?
2: Я сегодня на твоем стуле, на самом деле. Потому что я почему-то смотрю на тебя снизу вверх. Мне неприятненько. Еле дотянулся до микрофона.
1: Это не мой стул, у меня наоборот высокий стул.
2: А я тебя че?
1: Да, ребят, у нас тут такое. Уже батл начался. Кстати, он будет с 7 до 8 вечера. Будем обсуждать ранний

0: Вика Красовская. Оставайтесь с нами, будет весело.
1: Как дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Перепелка.
1: Ну что, друзья, если хотите здорово провести время, то приходите 15 и 16 августа в Ботанический сад на грандиозное закрытие юбилейного сезона семейного фестиваля «Букидс». Это настоящий мегаполис профессий для детей. Ваш ребенок получит трудовую книжку, освоит любимое дело, заработает первые игровые деньги и сдаст на права. В программе тест-драйв сотни профессий, кинотеатр под открытым небом, VR-арена и детский маркет. А для родителей турнир по бадминтону. Подарите детям лучшее приключение лета. Встречаемся на BookKids. У нас 4 билета.
2: Ну, то есть практически на полную семью. А может, еще и кого-нибудь со стороны возьмем. Да, пригласим. Ну, а я могу сказать о том, что мы со стороны никого не приглашаем. Мы воспитываем в своем коллективе. И сегодня мы воспитали искусственный интеллект по имени Алекс, договорившись с ним о том, что он возьмет музыкальную композицию из наших любимых нулевых. Вот. И что-нибудь интересное с ней сделает. Точнее, скажем так, текст он не меняет. Он изменил музыкальную составляющую, что получило, сейчас услышите, только Вик, скажи мне, 8029-1010-307, это же наш неизменный телефон, правильно?
1: Конечно, только туда надо отправлять и желательно 12-м прислать свое правильное сообщение, чтобы стать победителем.
2: Отлично, тогда вот что получилось в нашей перепелке.
0: Перепелка.

0: А такой легкий романс медляк на фоне вальса.
1: Это вальс так и есть, конечно, вот... Кто-то даже вот вальсирует прямо сейчас.
0: Да, у нас все здесь происходит в студии. Кстати, если вам интересно, подписывайтесь на соцсети. Никуда не переключайтесь, мы скоро вернемся и назовем имя победителя.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM. Перепелка.
1: А мы всегда с Викой говорим одно и самое замечательное слово. Конечно, пишите, мы передадим вам поздравления. Ну вот, человек вернулся, говорит, на родину, хотел бы передать всем привет. Зовут его Кирилл, я ему тоже привет передаю, Кирилл. У нас, в отличие от того, где ты был, всегда солнце. Вот. Ну, правда.
2: Кирилл, ну, расскажите, где вы были? Там, где пингвины? Или там, где...
1: Южнее бери.
2: А, еще южнее. Куда южнее, где пингвины? Ну, мы поговорим с ним чуточку позже, обсудим. Ну, а пока напомним, что происходило в эфире.
1: Да, происходило следующее. Прекрасная передача под названием «Перепелка». Здесь у нас искусственный интеллект по прозвищу Алекс решил всех удивить. И ты знаешь что? Получилось. Потому что, могу тебе сказать, 98%, это как обычно я занудствую, отгадали. Но давайте-ка все-таки мы
2: послушаем.
1: Еще раз.
2: Да, искусственный интеллект
1: конечно.
2: Что сделал?
0: «Перепелка».

0: Вот как говорится, век живи, век учись. Я думала, что про этого исполнителя я знаю абсолютно все и даже больше, но Володя раскрыл мне такую тайну, которую знают лишь фанаты.
1: Вот, и я хотел бы, кстати, обратиться к фанатам, которые все-таки его угадали. Сейчас мы расскажем, что это за певец, но если вы знаете, из-за чего он шепелявил, ваша задача написать нам. Ну а пока у нас есть оригинал.
2: Оригинал.

0: 4. Это Шура!
1: Конечно, это Шура, легендарный исполнитель из нулевых, из 90-х, тот, который в своей шубе-чебурашке зажигал и золотой цепью в известном клипе. Зубы, кстати, он потерял не то, что вы думали, как и я думала, что что-то там было почти полукриминальное. На самом деле он с самого детства ходил без зубов, практически
0: его... Спасибо ему, старшему брату,
1: Брат гантелей случайно зацепил его зубы, и он решил, да, зачем эти зубы, я и так неплохо.
0: Отлично выгляжу. И кто-то у нас отлично выглядит. Расскажи мне.
1: Без всяких шуток. Роскошно выглядит на аватарке победительница Виктория. Последняя цифра номера 7276. Виктория отправляется в ботанический сад. Там 15 и 16 августа пройдет грандиозное закрытие юбилейного сезона семейного фестиваля «Букидс». В программе тест-драйв сотни профессий, кинотеатр под открытым небом, VR-арена и детский маркет для родителей, турнир под бадминтону. Подарите детям лучшее приключение лета. Встречаемся на «Букидс». 4 билета отправляются в ваши руки.
0: Ну вот, вот, нашли победителя. Прекрасно. А еще, ты знаешь, я могу тебе сказать, что мы нашли новости. И, ну, поскольку ты все-таки уже начала любить котов.
1: Уже я кота-мать.
0: Вот, поэтому очень скоро расскажем новости именно про этих животных.

0: что ж, в курсе дела могу вам сказать следующее. Мы говорили пару минут назад про котов. И Вика мне сообщила новость, я даже не знал об этом, что она теперь очень даже хорошо к ним относится.
1: Расскажу, как изменилась моя жизнь за последние несколько дней. Меня соседи попросили кормить котов.
0: Да.
1: У них их много. Я, честно, как говорила ранее, не очень любила этих животных, но как только начала кормить, прониклась к ним большой любовью.
0: Ой, прямо в сердечко попали.
1: Ну, я, знаешь, когда человек ответственность несет за животных, да, в ответе мы за тех, кого приручили. Или, а точнее, тех, кого доверили мне на эту миссию.
0: Кормежку.
1: Да.
0: Вот так, да?
1: Поэтому я, признаюсь честно, отношусь к ним положительно.
0: Видишь,
1: уже.
0: А я хотел тебе классную новость. И уже придется ее вот всем рассказать. Почему? Потому что вот это прям новость урбанистики. Угу. Я тебе скажу следующее. Как ты думаешь, вот житель мегаполиса, он... Вот в чем он должен, вот в каком, наверное, в таком шикарном ЖК жить, да?
1: Ну,
0: такой
1: конечно. Вот? Элитная многоэтажка, закрытая территория, собственный спа-комплекс, желательно детский сад во дворе, и чтобы клининг к тебе приходил регулярно.
0: Ха-ха, так вот! Я могу тебе сказать, что в Китае, в городе Ганчжоу, такой замок построили. Угу, да. И называется он Moon Cat City. Там живут около... тысячи постояльцев.
1: Что-то мне подсказывает, что это не люди.
0: У них 30 разных сословий, представляешь? Ну, тематические этажи, конечно, лежанки в традиционном стиле и даже ясли для самых маленьких. Котят, конечно же! И знаешь, что самое обидное?
1: Ну, что?
0: Что это все великолепие вот для котов.
1: Я так и поняла.
0: Ну вот, тысячи пушистых тунеядцев съехались в один небоскреб, чтобы, знаешь что, просто поспать.
1: Подожди, то есть пока мы с тобой тут работаем, понимаешь, кто-то кредит выплачивает, кто-то просто зарабатывает деньги на отдых, а кто-то, вот как коты где-то в Китае по имени Барсик, живет и выбирает, на каком этаже сегодня изволит откушать свой паштет. Я не знаю, он любит уйти или говяжий.
0: Да, может быть, просто свежую рыбку завезли. Ну, в общем, я могу тебе сказать. Причем, что самое интересное, знаешь что? Туда пускают не только котов, но и людей. Всего за 300 кошачьих долларов. Ну, это 10 рублей в пересчете на наши деньги. Может быть, там целый день как-то вот так вот сидишь, смотришь, а может быть, нет?
1: Ну почему? Что, у тебя аллергия?
0: Ну нет, просто мне кажется, что когда вот ты зашел, заплатил деньги, и на тебя вот тысячи этих глаз кошачьих смотрят, ты себя, во-первых, не очень удобно чувствуешь, а потом еще и понимаешь, что они думают. Знаешь, человек, ты пришел в наш замок, где твоя кредитная история? А, нету! Ну ладно, хоть погладить меня можешь.
1: Ну что, социальное неравенство вышло на новый пушистый уровень. Гуанчжоу теперь будут ездить туристы не только для того, чтобы посмотреть высотки, но и на котов. Но я считаю, ничего в этом плохого нет. Потому что в целом к животным и у нас хорошо относятся. И я, судя по тому, вижу, как живут у соседей коты и кошки. И нормально все у них. Все у них хорошо. Пусть не жалуются.
0: А самое интересное, знаешь, я уверен, что очень скоро откроется новое... турне, в общем, новые, будут продавать новые маршруты. То есть не ты будешь ехать в Гуанчжоу, а твой кот будет с тобой ехать в Гуанчжоу.
1: Пока я не потяну, придется брать кредит для того, чтобы мой кот, которого еще нет, еще надо купить кота и чтобы отправить в Гуанчжоу тур. Это новый уровень, Володя. Нет, я думаю, что мы до этого не дорастем.
0: Представь, я хочу к своим родственникам в Китай. Забирай. Вот так вот.
1: Виза не нужна. По крайней мере, пока. Друзья, ну а мы двигаемся дальше. В начале часа дождитесь новости, мы потом вернемся и расскажем, есть ли пробки в Минске.

0: Реклама.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. Минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: В чем сила, брат?
5: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
4: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
6: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
7: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на «Минской волне».

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, на что способны мошенники и как осваивают космос.
0: Новости.
1: Власти Беларуси должны обеспечить надлежащий уровень охраны природы. Об этом заявил президент нашей республики на совещании с руководством Совета министров. Александр Лукашенко подчеркнул, природа является достоянием страны. Глава государства отметил, что в этой сфере есть проблемы, помимо браконьерства, которое уже сведено к минимуму. Он также указал на недоработки Министерства природы и Госинспекции охраны животного и растительного мира. По словам президента, необходимо активнее бороться с теми, кто привык загрязнять окружающую среду. Заседание Совета министров Союзного государства пройдет в Минске. Об этом сообщили в Постоянном комитете объединения. Ожидается, что событие состоится 1 октября. Участники заседания обсудили ход подготовки к этой встрече и вопросы повышения исполнительской дисциплины по ранее данным поручениям. Также внимание акцентировали на необходимости неукоснительного соблюдения сроков внесения согласованных проектов решений и заключений к ним.
0: К новостям в мире.
1: Правительство Швейцарии предложило временно повысить налог на добавленную стоимость, чтобы увеличить финансирование обороны. Об этом сообщает издание La News. Дополнительные средства планируется направить исключительно на укрепление армии и закупку вооружений. В правительстве заявили, что ухудшение ситуации в сфере безопасности и рост затрат на перевооружение не оставляют иных вариантов. Теперь это предложение должно получить оценку парламента, а затем его вынесут на общенациональный референдум. Новостям регионов. Жительница Жодина стала жертвой мошенников. Об этом информирует Следственный комитет. 60-летняя женщина думала, что зарабатывает на бирже. На самом деле, через ее банковскую карту аферисты переводили деньги, украденные у других людей. Сначала жертве показывали несуществующий доход, а затем заявляли о долге перед неким брокером. Чтобы его отработать, женщина начала пересылать чужие средства по указанию злоумышленников. Обман раскрылся после того, как банк заблокировал ее счет, и пострадавшая обратилась в милицию. По данному факту заведено уголовное дело. И в завершение выпуска. Китайские ученые предложили охранять будущую лунную станцию с помощью четвероногих роботов. Об этом сообщают СМИ Поднебесной. Эти машины станут сторожами, разведчиками и помощниками для космонавтов. Они будут патрулировать территорию, проверять оборудование и добывать ресурсы. Также разработчики наделяют роботов функцией психологической поддержки для экипажа в условиях длительной изоляции. Проект является частью международной лунной программы. Базовую станцию планируют построить к 2035 году. А высадка первых космонавтов ожидается до 2030 года.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 95 копеек, евро 3 рубля и 40 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 62 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Шоу на 97.4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Привет всем, кто за рулем, кто штурман и едет, возможно, на пассажирском сидении, да-да, потому что, когда вы находитесь вот в этом движении бесконечном с работы на работу, может быть, по каким-то делам, то так или иначе вам необходима информация о пробках. Есть они в Минске или отсутствуют?
2: Ах, вот и про что. Я думал про штурмана, да, хотела дать совет. Просто пусть ведет машину.
1: Ну, вообще, так или иначе, иногда водитель становится штурманом. Да. Или наоборот, мы меняемся местами.
2: Да, особенно, когда беспокоишься, начинаешь искать, когда ты на месте штурмана, да, педаль тормоза.
1: Она всегда у меня. Она воображаемая. Я на нее нажимаю и ничего поделать не могу.
2: Ну, представляешь, какая реакция, да?
1: Ну, я недавно для себя открыла новый вид вождения. И? Ну, не я, а в Китае, когда была. Угу. Женщина за рулем такси вот левую ногу вот так поднимала. И, как знаешь, ну вот... Сидишь на скамейке или дома на стуле.
2: А, да, под себя.
1: Под себя, ногу так вот. Я думаю, я понимаю, что она на автомате.
2: Ну,
1: едет,
2: конечно.
1: И недавно увидела тоже, что так вот девушка ездила. Мне кажется, это не соответствует правилам. И так, наверное, делать нельзя.
2: Я не знаю. Ну, так там одна нога нужна.
1: Я понимаю, что одна нога нужна, и ты одновременно не можешь двумя пользоваться.
2: А некоторые есть.
1: Это очень опасно. Это очень опасно. Но я к чему, что вот я видела, как ездят, так вот напишите, так можно или нельзя. Потому что, хотя никто и не проверит.
2: 8-0-29-10-10-307. Напишите, вы так едете или все-таки нажимаете по очередности?
1: 6 баллов. Очень такие интенсивные пробки в центре города. Улица Козлова, проспект Машерова. Даже ДТП вижу на проспекте Независимости. Есть одно недалеко от, так скажем, ЦУМа, чуть дальше проехать, и там можно остаться надолго. Улица Янки Купалы и Максима Богдановича большая пробка, но и в районе Немиги имеется затруднение, в районе площади Франтишка Богушевича со стороны Цеткин и на Ванеева пересечении Партизанского проспекта.
2: У нас выезд из города по проспекту Победителей, внешняя часть Кольцевой, остановилась полностью, которая идет к Каменной Горке из-за двух ДТП. К сожалению, машины там действительно просто остановились. Время проезда пишет практически 20 минут. Есть еще одно небольшое скопление автомобилей. Это уже я говорил и буду повторять. Там идет ремонт работы перед Партизанским проспектом. Внешняя Кольцевая, ограничение движения только 2 полосы из 4, поэтому будьте внимательны, там очень трудно проехать, и с одной, и с другой стороны Кольцевой идут ремонтные работы, будьте внимательны. Все остальное мой любимый зеленый цвет.
1: Ну, а впереди моя любимая рубрика «Что не так у шефа», где мы разыграем вкуснейший пирог от компании «Ок Пирог», поэтому обязательно дождитесь.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ Радио.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Ты знаешь, 20 и 21 век внес столько много поправок в человеческую жизнь. Одна из таких поправок – это, естественно, то, что мы иногда не ходим в магазин, не ходим на рынок, не ходим на охоту. А нам это все привозят. А,
2: ну, мамонты уже, как говорится...
1: Убежали.
2: Да, не добежал.
1: И их все съели, да.
2: Да, все, которые были, съели. У кого была судьба другая, все прекрасно знают.
1: А, остались в музее, да. Так вот, музей точно не привезут. А вот, например, куда-то к музею или к вам домой, конечно же, могут привезти. А что именно? Ок-пирог. Это более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные. Наши пироги нравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз из Минска на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру плюс 375-29-956-05-22. А также на okpirog.by.
2: Да, пирог сегодня меня вдохновил приготовить штрудель.
1: Да.
2: Если вы были в Австрии, вы 100% его там пробовали. Я не была, но мне привезли кружку из какой-то известной там кофейни, где вот все едят этот штрудель.
1: Есть такое, да.
2: Я считаю, что место, правда, легендарное. Если вы там не были, вы можете приготовить его у себя дома. В Австрии, мне кажется, ничем он не отличается от штруделя, который мы приготовим у себя дома. Не надо такое лицо делать, потому что у нас яблоки великолепные, ты сам знаешь.
1: Так я не про яблоки сейчас подумал.
2: А про что?
1: Я сейчас про муку, которую они закупают у нас.
2: Вот.
1: Для своего штруделя.
2: Да.
1: Так что сделано где? В Беларуси.
2: Потому что мука без личинок.
1: Да.
2: Ну, все эти новости помним,
1: да,
2: мы прекрасно.
1: Вот я об этом же. Ну что, историю чуть-чуть попозже расскажем?
2: Ну, если в двух,
1: давай.
2: В двух словах, что штрудель получил свою известность благодаря династии Габсбургов.
1: Да, есть такое.
2: Его стали готовить на вот, когда на балы они ходили, и это стало таким эксклюзивным моментом, чтобы все попробовали, это и стало абсолютной классикой. Давай
1: вот,
2: так.
1: Это, да, это первое. Второе, они до такой степени экспериментировали с начинками, что какие-то даже балы собирали. Но больше всего, что собрало бал? С яблоками, конечно. Mm-hmm. И это уже считается классическим направлением. Американцы говорят о том, что это они придумали там свой американский пирог, да? Mm-hmm. Но не верьте. Они просто слямзили в австрийцев.
2: Да, американцы любят что-то чужое себе,
1: да,
2: присвоить. Но ладно, мы об этом не будем сейчас говорить. Мы будем говорить о классическом рецепте штруделя.
1: Абсолютно верно.
2: Я, как всегда, добавлю что-то лишнее. Ваша задача предположить, а лучше догадаться и прислать ответы в Вайбер Телеграм по номеру 8029-1010-307. Побеждает.
1: Конечно, 12-е сообщение. Подожди, я колпачок поправил.
2: Угу.
1: Так, перчаточки на мне. Мы... начинаем.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления классического штруделя нам понадобится мука, вода, растительное масло, яйца, соль, яблоки, сахар, молотая корица, анчоусы, панировочные сухари, изюм, орехи, лимонный сок и сливочное масло.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну что, Володя, да. Я знаю, что когда мы говорим о еде, у тебя немножко меняется даже физиогномика, не побоюсь этого слова. Потому что любой мужчина, когда слышит «еда», и ты вспоминаешь кого?
2: Рокфора.
1: Да, вот
2: который
1: он
2: кричит,
1: сыр.
2: Сыр! И у него практически такие же усы, как у меня, так что правильно.
1: С тобой все то же самое происходит и со всеми мужчинами.
2: Если это еще и вкуснятина, вот эта вот, которая у тебя получилась сейчас, вот этот, кроме одного ингредиента, который я сразу говорил, не надо экспериментировать.
1: А я должна была его добавить. Друзья, готовили мы сегодня штрудель классический с яблоками, с корицей. Все, что я положила в этом рецепте, идет в состав. Там и мука, и вода, и растительное масло, и даже панировочные сухари. Кстати говоря, они нужны для того, чтобы удержать яблочный сок.
2: Да.
1: Есть какая-то там фишечка у кондитеров, я подсмотрела.
2: На секундочку. 17 век, а уже так вкусно готовили.
1: Да, и мы тоже с тобой приготовили вкусно, лишь добавили туда анчоусы, которые не идут в классический состав штруделя по-австрийски.
2: Ну, может, кто-то бы и попробовал, наверное, но я бы не решился, вот точно.
1: Ну, если там есть яблоки, корица и анчоусы, ну, ребят, это опасно. Это опасно, поэтому и дома не повторяй с анчоусами.
2: Нет, не надо. И даже если вы будете где-нибудь в Минске в заведении искать, ну, на вас очень неправильно посмотрят, если вы скажете, хочу штрудель с анчоусами.
1: Ну, да. Ну, в Минске точно не найдете.
2: Ну, да. Вот. Хорошо, зато мы нашли победителя, победительницу. Ее зовут Юлия. 7246. Это последние 4 цифры ее номера телефона. И могу сказать только одно, Юлия, мы все-таки как-то дали вам возможность один день отдохнуть, потому что это же ок-пирог, это же более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой, из натуральных ингредиентов, сытные, горячие и очень вкусные. Наши пироги нравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру плюс 375-29-956-05-22, а также на okpirog.by. Вот.
1: Ну, а мы, друзья, вернемся совсем скоро в эфир «Минской волны» и расскажем, что там происходит в Германии с демографией. У них там вроде как больше в санаторий превращается страна.
2: Вот именно. Немножко сидеют. Скоро расскажем.
0: Вкусно и ароматно, как дома.

0: Ну так, Вик, я могу тебе сказать, что у нас прям-таки галопом по Европам, а точнее к новостям демографии. У меня к тебе загадочка. Скажи мне, пожалуйста, где в Европе сложнее всего встретить человека, который знает, что такое сигма, хайп и вайб?
1: Володь, ну, судя по последним эфирам, прямо здесь, в студии. Вот, конечно, ну, ты вряд ли знаешь эти слова. Но если серьезно, то в каком-нибудь, знаешь, ну, месте, где много пожилых людей находится.
0: Ну, вот бери масштабнее. Целая страна в Германии. Доля молодежи сейчас всего от 15 до 24 лет упала до исторического минимума. То есть там всего 10%. Но от общего населения страна стремительно превращается в один большой и очень ворчливый санаторий.
1: Да, то есть классическая немецкая орнунг. Это порядок, переводится.
0: Да,
1: теперь
0: ордун, да.
1: Означается, что во дворах идеальная тишина. Потому что некому включить колонку с какой-нибудь музыкой. Или рок, или поп.
0: Или
1: ну,
0: рэп,
1: знаешь,
0: да.
1: Ну,
0: вот
1: хоть,
0: это
1: да
0: вот.
1: Хоть что.
0: Ну вот именно, вот молодежные города там, на секундочку, остались следующие. Бремен и Гамбург. Ну и то, там зумеров всего лишь наскребли 11%. Германия умудрилась упасть даже ниже среднего показателя по Евросоюзу. Зато Ирландия лидирует. У них почти 13% молодежи. Видимо, секрет в лепреконах. Они же там вечно молодые.
1: Слушай, ну для немецких работодателей это же настоящий кошмар. Скоро в объявлениях на вакансию бариста или курьера будут писать: ищем сотрудника, опыт работы от 40 лет. Наличие собственного тонометра будет преимуществом.
0: Вот именно. И я представляю, в клубах, наверное, сейчас фейс-контроль работает наоборот. Если тебе меньше 30, тебя не пускают, потому что ты просто испортишь атмосферу всеобщего радикулита и ностальгии по диско. А вот Мальта, кстати, все совсем хуже. Там вообще молодежи 9,4%.
1: Ну, на Мальту все едут отдыхать на пенсии. Тут все логично. А вот Германии пора что-то менять, мне так кажется.
0: Ну, в общем, я могу сказать только одно. Мы включим трек, который одинаково хорош как для танца, так и для суставной гимнастики.
1: Ну,
0: вот.
1: Да, вы ждите в студии Ян Давбенко. Она расскажет самые актуальные и свежие новости. Мы обязательно вернемся. Зайдите в наши соцсети, проголосуйте.
0: Да, мы сегодня поговорим.
1: Тема актуальная. Ранний брак – это глупость или идеальное время? Напишите свое мнение, нам оно очень важно. И в трете тоже можете написать свою историю.
0: Да, все озвучим абсолютно. Оставайтесь с нами. We'll be right back.

0: МВ Радио. Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой фестиваль пройдет в Минской области и чем отличаются поколения молодежи.
0: Новости.
1: Условия этого года являются наилучшими для уборки урожая в Беларуси. Такое заявление сделал президент нашей страны в рамках совещания с руководством Совета министров. Глава государства отметил, что дожди в основном проходят ночью. Таким образом, растения успевают подсохнуть к началу активной работы аграриев. Соответственно, сельхозкультуры получают нужное количество влаги, а хозяйства могут более эффективно вести свою деятельность. Напомню, в Беларуси рассчитывают собрать не меньше 11 миллионов тонн зерна. Аукцион по продаже государственных облигаций пройдет на Белорусско-валютной фондовой бирже в пятницу. Об этом сообщили в Министерстве финансов. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 долларов. Процентная ставка будет определена по итогам аукциона и останется неизменной на весь период обращения. Доход будут выплачивать каждые 6 месяцев. Всего инвесторы получат 12 выплат. Окончательный объем выпуска Министерство финансов установит после завершения торгов.
0: К новостям в мире.
1: Страны НАТО планируют создать систему наблюдения из дронов на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание Bild. Единая сеть охватит территорию от Финляндии до Черного моря и сможет быстрее реагировать на угрозы. Машины возьмут на себя значительную часть разведки и целеуказания. Власти Альянса пояснили, решение о действиях дрона принимает человек, однако управлять полетом каждого аппарата вручную невозможно. Кроме того, в будущем автономные машины смогут искать цели и выполнять опасные задачи вместо солдат. Это позволит снизить риски для военнослужащих. Новостям регионов. Молодежный фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в Минском районе в воскресенье. Об этом рассказали власти центрального региона. Мероприятие пройдет с 10 утра до 6 вечера в деревне Прилесье. В программе заявлены соревнования по картингу, дрифтингу, мотокроссу и дроин-рейсингу. Также зрители увидят выступления райдеров на самокатах, велосипедах и скейтбордах. Вход на фестиваль для всех желающих будет свободным. И в завершение выпуска. Между поколениями зумеров и альфа есть ряд различий. К такому выводу пришли российские специалисты. Так, молодые люди, которые родились до 2010 года, больше ценят свободу и впечатления, потому чаще тратят деньги на спонтанные покупки и не копят их. Более юное поколение, напротив, стремится к стабильности. Около половины его представителей уже имеют некоторые сбережения. Блоги ведут до 50% альфа, тогда как среди зумеров таких только 22%. При этом младшее поколение чаще попадается на интернет-мошенников из-за менее развитого критического мышления.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 95 копеек, евро 3 рубля и 40 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 62 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Еще раз добрый вечер, да. Если вы на Минской волне, только что подключились, не знаете, что, где, как вообще прошел этот день,
2: знаете. А мы вам расскажем.
1: На календаре 12 августа, на часах 19:10.

0: цыплятами и строят жизнь вместе, и потом еще живут по 40, 50, 60 лет до бесконечности вместе и счастливы. Но меньше, к сожалению, сейчас таких примеров.
1: Это, ну, это правда.
0: Как правило, поколения постарше могут похвастаться. Уже мы, люди, там, миллениалы, те же самые бумеры, чаще всего за плечами у многих по несколько браков.
1: Тоже правильно. Первый раз, как говорится, не сложилось. А второй раз вот скрепилось.
0: Ну да, первый муж как зуб молочный, да?
1: Спасибочки, да.
0: Или как блин комом первый муж. В общем, у всех по-разному все было.
1: Эпитеты просто шикарные.
0: Много, все это знают. Но мы решили поднять тему: ранний брак — это глупость или идеальное время? И вот на сегодняшнюю минуту, на вот эту минуту мы сделали опрос в нашем инстаграм-аккаунте. И 60% в общем-то за то, что нужно пожить время для себя. Это достаточно рано жениться в юном возрасте. А 40% считают, что это норм, вместе расти, развиваться проще, когда ты молод.
1: Ну, видишь, все-таки некоторые поддерживают более такое европейское настроение. То есть там, кстати, там тоже я подсчитал, опрос был, свадьбы и вот такие, знаешь, серьезные отношения склеиваются после 40.
0: Но это даже не европейский, я скажу, это общемировая тенденция.
1: Ну, я взял вот эту статейку, почитал об этом и сказал, вот выдал на гора то, что я проанализировал. Почему? Потому что многие хотят сначала для себя, или же не только для себя, а просто карьера, да? Там очень много ступенек, они разные абсолютно, вот. Но мне кажется, что если встретил половинку и считаешь, что все, надо с ней жить, даже терять время не надо, бегите сразу в ЗАГС.
0: А это как у Зиверт песни «Бери и беги».
1: Да, да, вот что-то бери, вроде беги, этого. И... ты нашел свою часть.
0: Да,
1: вот.
0: И не надо ничего перебирать и как бы определиться все быстро, просто и понятно. Но все же, если ты зрелый человек, ты иногда, ну, хочешь, во-первых, не зрелый, а я бы сказала, еще не сформировавшийся как личность, как, ну, карьеры у тебя нет образования, у тебя нет жилплощади. Ну, то есть какие-то такие базовые потребности еще не сформировались, не закрылись. И ты уже в брак прыгаешь. И там начинаются проблемы. Это часто самая большая проблема. Браки разбиваются об бытовые вопросы.
1: Бытовуха, да.
0: Элементарные, да. Кто там приготовить должен, кто купить продукты, кто заплатить за коммуналку и поехали.
1: А если уже и чадо появляется, то там вообще сложности за сложностями.
0: Да, поэтому, друзья, пишите.
1: Да,
0: ранний брак — это глупость или идеальное время? Может быть, у вас есть свои истории, которыми вы можете похвастаться, либо поделиться, либо пожаловаться, в общем.
1: Да, или ранний брак — это норм, вот, и вы согласны с этим, что да, действительно, нужно вот после школы и со своей одноклассницей сразу, ох, и в семейную жизнь.
0: Да, мы обязательно расскажем про своих одноклассников, кто с кем живет, кто не живет. В общем, истории более чем достаточно. Пишите 8029-1010-307.
2: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Максимально горячая тема сегодня, да, у нас в эфире. Ранний брак – это глупость или идеальное время? И ты знаешь, Володя, большинство людей уже приближается к тому, что ранний брак – это нормально, и вместе расти, развиваться проще, когда ты молод. Ну, даже у нас есть яркие примеры наших коллег по, да, работе, девчонок, которые, ну, действительно и зрелые, вот несмотря на юный возраст, человек может и в 22, в 23 года, так скажем, до 25, я скажу, почему я именно этот возраст определяю, юный, до 25 лет, я считаю, что человек еще, ну, максимально незрелый для брака.
2: Ну, в раздрайве, правильно?
1: Да, да, хотя для наших родителей, для поколения постарше, считала, что после 25 ты уже все, ты уже и старородящая.
2: О, я хотел, с языка сняла,
1: и
2: да.
1: И ты уже замуж, тебя никто не возьмет, ты уже такая чуть ли не пенсионерка. Я помню, как дедушка, ну, как бы все время подшучивал на эту тему. Всегда считалось, вот 25 лет, это какой-то, знаешь, золотой момент. Вот, либо,
2: в общем,
1: ты выходишь
2: рвем
1: замуж,
2: ленточку, да.
1: Да, либо ты уже после 25, ты уже все, никогда крест на тебя, да, чуть ли не ставят.
2: Ничего себе.
1: Ну да, ну так вот в плане девчонок, девчонок говорю, про молодежь, потому что ты считаешь...
2: Ты же не забывай, что
1: взрослый.
2: В истории было сказано, что там первые браки-то были в 16-18.
1: Ой, ну это уже давай не будем так копать далеко.
2: Нет, ну что есть, то есть. Тут уже копать-то, тут главное, чтобы не забывали, а так, в принципе...
1: Ну, нормально.
2: Правда, нормально.
1: Но,
2: да,
1: я расскажу другое.
2: Давай.
1: Все-таки обратилась я к психологам, к ученым, людям, которые разбираются в этом немножко. Угу. И есть такие мнения, вот зачитаю, прям процитирую.
2: Ну-ка, давай, что там?
1: У ранних браков есть мощный плюс. Высокая нейропластичность и гибкость. Молодые люди легче адаптируются к привычкам друг друга, у них еще нет жестких бытовых ритуалов.
2: Ну, мы говорили об этом, да.
1: Они строят общую картину мира с нуля. Однако главный риск здесь незавершенный процесс сепарации от родителей и личностный кризис 25-30 лет. Часто в ранний брак бегут, чтобы уйти от родительского контроля. И это тоже правда.
2: Да.
1: А когда наступает кризис самоопределения, супруги могут обнаружить, что их выбор был неосознанным. Вот.
2: Пересмотрели свою точку зрения?
1: И такое бывает. А бывает, что кто-то вырос в отношениях, ага, например, молодые поженились до 25, а один
2: прогресс
1: человек...
2: Прогресс и регресс, или,
1: да,
2: прогресс и остановка.
1: Да, и остановка. Одному и так хорошо, знаешь, вот чаще всего мужчины, ну, я не буду говорить за всех, я говорю про статистику.
2: Что мужчины, из театралки.
1: Да, им все нравится, им все устраивает, да, все нормально, он добычу свою принес в дом,
2: да,
1: она дома варит борщ, а женщине всегда нужно внимание, нужны подарки и так далее. Все, и начинается раздрай в отношениях.
2: Вот об этом мы и говорили, что это бытовуха, которая на самом деле приводит большинство неустабильных вот таких браков, угу, да, к разводу.
1: Угу.
2: Это первая ситуация. Вторая ситуация, наверное, мы сейчас будем говорить о браках, которые, ну, практически, вот, знаешь, с возрастом один на один. То есть, вот, получается, я уже сказал в начале нашей программы, что если ты вот прямо-таки взял одноклассницу, да,
1: угу,
2: вот вы ровесники.
1: И вы в социальных одинаковых условиях,
2: вот,
1: находитесь,
2: да,
1: это же важно.
2: И
1: тоже
2: могу тебе сказать о том, что вот это как раз-таки еще один пунктик к тому, что, возможно, брак распадется.
1: Ну, часто же на первой любви не женятся. Это очень часто.
2: Это
1: история.
2: Очень часто, да, согласен.
1: Потом люди там вспоминают, а так было. Я даже знаю историю, вот прям реальную. Так случилось, что мужчина, ну, он был юным парнем, любил девушку.
2: Угу.
1: Мама не дала жениться на ней, ну, препятствовала серьезным отношениям. Он, вот ему сейчас за 50, он так и не женился. Он, да, так случилось.
2: Ничего себе, как сердце она украла,
1: да,
2: у него.
1: Вот так случилось, что он остался один, но он хорошо живет, все у него прекрасно, но он ее недавно разыскал, и она сейчас находится, ну, то есть там муж,
2: неважно,
1: она одна сейчас.
2: Он нашел.
1: Он ее нашел, ну, не знаю, чем это завершится, но, как говорится, совет да любовь.
2: Какая многосерийка, класс.
1: Да, и я верю в любовь. Я верю в любовь, что и после 50 можно жениться на своей первой любви.
2: Я не против любви, наоборот, только за, потому что это чувство, которое навсегда, абсолютно всегда выводит на вот эти все, знаешь, кажется, вот эта искорка, да? Но когда она попадает в этот огонь любви, что происходит? Угу. Пламя!
1: Дети рождаются, Володя.
2: А, ну угу. это тоже правда.
1: А еще я хочу почему сказать, что 25 лет это такой возраст важный для зрелости, потому что, по мнению тоже психологов, лобные доли головного мозга, отвечающие за долгосрочное планирование и контроль импульсов, полностью формируются только к 25 годам.
2: Ага.
1: Поэтому тут уже все, после 25 там снимаются эмоции, гормоны и все такое. После 25 ты уже принимаешь зрелое решение.
2: Ну, понятно, почему вот все студенты до 25 учатся, а потом уже все. Ты-дых.
1: Ну, мужчины в общем... после 30 и 40 не всегда зрелыми бывают.
2: Тут мужчины, они в 40, понимаешь, пацаны. А, что, у нас уже, кстати, сообщения приходят, поэтому буквально через несколько минут мы, конечно, озвучим их, и мне очень нравится. Прекрасно, что слушают, и прекрасно, что мы вот чуть-чуть
1: затронули ваши тонкие струны души. 8-029-10-10-307. Ждем ваши послания.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Реклама.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Battle мнений.
1: Ну что, друзья, обсуждаем тему ранних браков. Да. В общем, затронули мы то, что до 25 все-таки это ранний брак считается, после 25 зрелый, потому что лобные доли сформировались именно к этому моменту. Ты
2: знаешь, у меня давно уже сформировались, уже как два раза эти лобные доли. Я к чему? К тому, что сообщений много, много и просто воды налили, а много и действительно интересного. И вот пришлось, пока звучала музыкальная композиция, мы что-то такое, знаю, нашли такое... Золотое яблоко нашли, вот так вот. Угу. Что нам говорит Трец?
1: Нам, во-первых, давай сначала мы обсудим тему в Инстаграме.
2: А, большинство что там, да, проголосовали. Вот я хотел.
1: Ну, 60% все-таки за то, чтобы, ну, жениться уже зрелыми.
2: Зрелыми.
1: Да, все-таки...
2: То есть, когда станешь на ноги, уже что-то будет, чтобы уже мог привести к себе домой уже, ну, и
1: это
2: пообещать
1: может быть, это мужская,
2: золотые,
1: это, да, это мужская сторона, ты сейчас говоришь. Женщины тоже хотят выходить замуж уже, так скажем, когда ты на ногах. Это не считается финансово. Mm-hmm. Давай так, я отброшу финансовую составляющую, потому что и в 25 не у всех есть квартиры, машины и так далее.
2: Я не об этом, я о том, что она уже сформировалась, как личность сформировалась.
1: Да, у тебя есть профессия, у тебя есть работа, карьера, ты уже можешь спокойно думать о декретном отпуске.
2: Соглашусь, да.
1: Ты уже понимаешь какие-то вещи, как воспитывать детей, как... ну, я не знаю, как какие-то элементарные вещи закрывать, то есть тебе не хочется бежать куда-то на дискотеке, где-то прыгать, ты уже становишься такой осознанной личностью.
2: Но, с другой стороны, этого же тоже эту дверь нельзя закрывать, тоже хотелось бы и на дискотеке, и пообщаться с подругами.
1: Ну, и путешествие с подружками съездить, все это знают, это и в 50 прекрасно работает. Это дело уже не возраста, а, наверное, темперамента. Ну, давай почитаем сообщения наших слушателей.
2: Значит, ну вот Игорь написал, ему 38, он сказал о том, что женитьба была в 25. Это огромный риск. В 20 лет мы еще не знали, чего хотим. Вот. Значит, все было замечательно. 5 лет жили. Я женился в 22 года, а в 27 уже развелся. Просто стали абсолютно чужими людьми с разными целями. Вот, поэтому он говорит о том, что, наверное, сначала нужно себя как-то, как он сказал, понять, вот написал, понять, но уж потом, когда зрелый человек, создать зрелый брак. Вот так его цитата.
1: Это, пожалуйста, выбор. Ольга написала, ранний брак – это здорово, если есть чувство и готовность идти на компромиссы. Мы с мужем вместе с третьего курса выросли в одной среде, у нас общие воспоминания, общие друзья. Дети уже взрослые, а мы еще молоды и полны сил, чтобы наконец-то пожить для себя. Главное – не слушать советчиков, а чувствовать своего человека.
2: Ну, вот, видишь, вот мы и выбрали разные вообще мнения.
1: Ну, вообще, это как бы конкретно вот эти сообщения, они тоже обобщают мнение. Если ты чувствуешь, что твой человек, можно жениться и в 18. И это тоже нормально для кого-то.
2: Ну, наверное.
1: Мы не можем всех судить только по своему опыту.
2: Да.
1: Да, и с высоты прожитых лет мы говорим, что надо так делать.
2: Нет, мы вообще не имеем права кому-то советовать что-то. У них своя голова на плечах. Поэтому мне кажется, что вот люди просто высказались, правильно? Мы прочитали их сообщения, мы услышали их, их услышала вся страна. А самое главное, я так понимаю, что сколько людей, столько мнений.
1: Абсолютно. Если вы чувствуете, что с вами тот человек, который необходим для души...
2: Держитесь.
1: Да, для семьи, для построения будущего, да, не бросайте его, идите на компромиссы, договаривайтесь,
2: конечно,
1: и все у вас будет хорошо.
2: Вот. А все ли хорошо завтра с погодой будет? Расскажем?
1: Обязательно.
2: Ну, оставайтесь с нами.
0: Как дома шоу.

0: о погоде.
1: Друзья, по информации Белгидромета, завтра в ближайший четверг преимущественно без осадков. Лишь утром в отдельных районах слабый туман, ветер северный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью плюс 4, плюс 10, местами до 12, максимальная днем 18-25.
2: По Минску у нас сегодня на ночь 9-12. Облачные с прояснениями. А вот днем у нас тоже получается 18-22. Ну и нет дождей.
1: Это хорошая новость, друзья. Когда нет дождей, тогда улыбка автоматически на лице образуется. Берите солнцезащитные очки, берите наушники, слушайте «Минскую волну» не только в FM-пространстве, но и скачивайте приложение «Радио Плеер Беларусь». Это было «Как дома» шоу Володи Николаевича
2: и Вика Красовская. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего хорошего.
1: Пока.

0: реклама на Минской волне.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 10. Днем от 11 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 10. Днем от 11 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 10. Днем от 11 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ-радио.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 10. Днем от 11 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.